Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82.
4: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефон

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Радио DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: А теперь тусовка.
3: DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: О, РБД. Украинцу 24-77-00-47-19-19. Московская область, Красную область, Бороз, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drift.ru. 0+.
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание.
4: Это пауки. Они на всех этажах.
5: Они везде.
4: Мы попали.
6: Арахнит.
4: Снимите это с меня!
6: В кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
8: On DFM.
3: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погоды пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 13. Ветер умеренный, восточный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54 54 54.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Час будильники на радио DFM. Бррррр, буяка, буяка, шурум-бурум, дитусовка. Ух ты, какая благоприятная среда для человека. Это все потому, что это маленькая пятница. Встречай этот недопраздник с нами в шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Хочу тебе рассказать про видео, которое сделало мое утро. Муравей, маленький муравьишка, несет на себе цветочек больше его самого раза в три. И главное здесь подпись. Не знаю, что он натворил, но надеюсь, она его простит.
0: И сразу видно, что самец, да?
1: Конечно. Даже в мире насекомых работает это правило. Накосячил, приходишь домой с цветами. Ты когда провинился перед девушкой, чем задабриваешь?
0: Это зависит от масштаба косяка.
1: Так, давай, минимум и максимум интересно.
0: Да, ну минимум там даже что-то посмотреть, там улыбнуться, вот пройдет, да?
1: И сказать извини.
0: Да, вот есть уровень для цветов.
1: Да, это средний, да?
0: Да, а есть уровень, когда лучше просто вообще даже, ну, не показаться вообще. То есть лучше исчезнуть на неделю.
1: Мне нужно залечь на дно.
0: Да, на дно, чтобы ваше мое табло не было видно нигде рядом. Вот, время же лечит. И вот и со временем, вот, и как-нибудь появлюсь уже с таким лицом.
1: Ну и что с цветами
0: ж,
1: в итоге.
0: Ну что, все еще не разговариваем? Нет, разговариваем. А, уже разговариваем? Вот так.
1: Но, кстати, справедливости ради, надо сказать, что это работает. Когда
0: время, да?
1: Мужчина стоит с провинившимся лицом, но с букетом цветов, многое прощается,
0: Катя,
1: в этот момент.
0: Ты меня не слышала еще.
1: Что?
0: Это зависит от масштаба косяка. Есть даже такой косяк, когда провинившееся лицо и со цветами никак не помогает.
1: Почему мне повезло, у меня не было такого масштаба косяка. Мужчины, чтобы я не расплылась в улыбке от цветов.
0: Окей, отлично.
1: Мужчины, будьте как муравьи. Дарите девушкам цветы, не только когда накосячили, кстати.
0: Причем главное, чтобы букет был три раза больше тебя.
1: Больше в три раза тебя. Тогда точно все зачтется.
0: Подумаешь, человек что ли вообще, то ли дерево сорвал, блин.
1: Мужчины и девушки, мы ждем всех в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, потому что впереди пробушка. Кому она нужна, заказывайте. Для этого нужно оставить имя, город и просьба, кому будет адресована пробушка.
0: Да, а так, ну, дарите цветы просто так. Хотя, с другой стороны, она подумает, он что-то накосячил.
1: Он что-то наделал. И молчит.
0: Разбудильники. Через одну песню начнем.
2: Разбудят тебя разбудильники. Разбудильники. Живые будильники.
3: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Кстати, у нас с Катей есть общее слово, общий деликатес.
1: Деликатес?
2: Антиделикатес.
1: Ну?
2: Это холодец.
1: Это правда.
2: Мы синхронно не любим.
1: Мы не любим, когда перед нами что-то дрожит.
2: Да, а по запаху краски мы тут разошлись вообще.
1: Обожаю запах краски.
2: Ты сейчас серьезно?
1: Да, я прям прохожу и... Готова помочь этому мужчине, который красит забор.
2: My God. Мои легкие, они очень легкие. Запах краски не для меня.
1: У нас тут с запашком позитива планируется пробушка.
2: Ну, он, конечно, связала запах.
1: Я пытаюсь.
2: И позитив.
1: Слышно, да, как мозг скрипел в этот момент?
2: Я заценил лайк, молодец.
1: У нас есть заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Так. О, Альбина появилась у нас в мессенджере. Разбудилники, Катя, Саймон, поздравьте с Дере Маюк одноклассницу Катю Смирнову. Вау, тезка.
1: Ой, у меня есть знакомая, как подруга. Катя Смирнова.
2: Да? Может быть, это и она. Ну что ж, с днем рождения.
1: Она не одноклассница.
2: Тезка. С днем рождения, тезка. С днем рождения, Катя Смирнова. Happy birthday, Катя. Let

0: Hey, girl.
1: Доброе утро, Сай и Кэт. Разбудите, пожалуйста, семью Шитиковых из поселка Овсюнино. Андрея, Алену и двух их дочек Милану и Анютку. Это Алексей на блондиночке. В скобочках это автомобиль, если что.
2: Прикольно. Алексей на блондиночке. Вау, звучит как название фильма.
1: Ну что? 18+, причем.
2: Ну что ж, погнали. О, как семья называется?
1: Шитиковые.
2: Как красиво вообще. Редкая фамилия, да, наверное, да?
1: Наверное.
2: Окей. The family Шитикова. Let's go!

0: Гитара часто используется на корпоративах как конкурс, знаешь?
1: А, да?
0: Да, чтобы народ повторял.
1: Когда стул нужно занять.
0: Это просто
1: Или
0: смешно.
1: Или карандашом в бутылку попасть.
0: Когда гости начинают повторять вот это... Там просто такое пополоскание горло
1: Хороший,
0: идет.
1: Хороший, тумада и конкурсы интересные.
0: Да, не говори. Ну что же, работаем дальше. У нас в мессенджере этот раз появился Владимир. Мою супругу Людмилу разбудите, пожалуйста, чтобы до вечера ее настроение было на высоте.
1: Доброе утро, разбудильнички, пишет Макс. Разбудите, пожалуйста, меня и мою любимую Елену Прекрасную. Сегодня едем на Азовское море.
0: Вау. Ну, кстати, бархатный сезон, да? Продолжается. А, ну, значит, если они на море, давай что-нибудь...
1: Что-то подходящее отпускное хочешь
0: Вообще,
1: найти?
0: Вообще, да.
1: Мне даже любопытно, что это будет.
0: Сейчас буди, смотри.
1: Девушки бывают разные, черные, белые, красные.
0: Это уже было. А теперь... Ну, давай вот так, наверное, попробуем. Ну, вот. Ну, так, может быть?
1: Работа диджея нелегка.

0: Ну что ж, типа лето открыли, да, новый сезон, да?
1: Да, хотелось бы туда, где лето. Но у нас бабье лето, кстати, пока.
0: Пока идет. А мы выяснили, что здесь не лето, лето поют и не...
1: Что? Не-не-не, мы про другую песню говорили. Давай лучше расскажем про телефон прямого.
0: Здесь где-то летом, по-моему, поют. Да-да-да.
1: Наверное.
0: Да. А что мы дальше делаем, да?
1: Телефон прямого эфира, напоминаем. +7 495 956 101.2. Звони, поиграй с нами в ближайшем будущем и забери подарок от Радио DFM.
0: О, бодро пожаловать к нам. Еще раз запомни номер.
1: +7 495 956 101.2.
0: Это шоу «Разбудилники». Ladies and gentlemen, дамы и господа, ты и еще и она, включи тусовку.

0: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Бонжорно, попкорно, Димир. Здесь каждый старый пульт находит свой фирменный шлепок.
3: Но... Не совсем. Зачем пульт шлепать?
2: Ну, погоди, ты не из того поколения, когда...
3: Нет.
2: Ну, ты шлепаешь и...
3: Ай, он работает.
2: И замутаешь.
3: Да, поняла. Да.
2: Это шоу «Разбудилники». Она ловко, ну, не шлепает пульт, правда, но соединяет кофе со стаканом. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что же, начинается паровычислительный процесс в игре «На паре».
3: Играть с нами будет Андрей из Ростова-на-Дону.
2: Рам-дам-дам.
3: Андрюх, привет.
4: Привет,
2: Саймон, Андрей.
3: Рад тебя слышать.
2: Yeah.
3: А, где находишься? В дороге на работу.
4: В дороге на работу, да.
3: Видишь, как я угадала.
2: А я-то думал, он сказал, дороги на работе, находится на работе.
3: А еще такой вопрос. У тебя есть пара в жизни? Девушка, жена?
4: Да, конечно, подруга есть.
3: Как зовут?
4: Дарья.
3: А правила игры на паре. Мы тебе говорим Дарья, ты говоришь...
4: Андрей.
2: Угу. Все, забирай
3: все
2: приз. Игра закончилась, приз забирай.
3: Ну, чуть-чуть давай, хоть повеселимся в эфире.
2: Ну, ладно, давай.
3: Дальше мы тебя называем разные существительные, реальных людей, звезд, а ты всем находишь пару. Нужно найти хотя бы 5 пар из вышеперечисленных, ниже перечисленных. Да?
2: Или выше перечисленных.
3: Все, давайте начинать, ребят.
2: Или сбоку перечисленных. Ну что ж, начинаем. Итак, первое слово. Халат.
4: Кто-кто?
3: Халат.
4: Не расслышал.
3: Халатик.
4: Слово.
3: Халат.
2: Халат.
4: Халат, баня.
3: О! Мы чуть согласны.
2: Один правильный ответ есть.
3: Бабье лето.
4: Тепло.
2: Правильный ответ. Это вот второй, да? Так, Чебурашка.
4: Гена.
3: Шаурма.
4: Хот-дог.
2: Окей.
3: Интересная пара.
2: Я думал, ну,
3: дельфины,
2: завертон или шаверма.
3: Шаурма и хот-дог.
2: Ну что ж, это у нас четвертый ответ правильный, да? Еще один, да, если что, да? Так, Дуа Липа.
4: Кто?
3: Дуа Липа. Знаешь такой?
4: Нет, я не знаю, что это такое.
2: Это даже не что, а кто.
3: Что это?
2: Да, и она не липовая, она настоящая.
3: Ну хорошо, тогда идем дальше.
2: Дальше... Ой, у нас гонг зазвучал.
3: Пятое задание. Караоке.
4: Микрофон.
3: Это хорошо.
2: Ну, а Дуа Липа, давай хоть объясним-то, но не защищай, если ее знает.
3: Дуа Липа, это потрясающая английская певица.
2: Известная. У нее, по-моему, если я не ошибаюсь, албанские корни.
3: Да, совсем недавно вышла замуж. Что еще? Спела с Элтоном Джоном.
2: Не, много чего, кстати, ее хиты у нас играют на радио DFM.
3: Да.
4: Теперь буду знать.
2: Да, вбей в поисковик Дуа, именно липа, но не липовая. Вот.
3: Не липовый, реальный подарок от радио DFM отправляется тебе за участие в игре «На паре».
2: О, теперь время для приветов. Вот, передай, кому тебе больше нра. У тебя есть секунд 7.
4: Я передаю привет своей дочке Арише, у нее сегодня день рождения.
2: С днем рождения!
4: Да, моей супруге Дарье, родителям, ну и всем, кто меня знает. Росток, учит Усовку.
3: Хорошо. Саймон рождения. Хотел спеть.
2: А как зовут дочь? Ариша,
3: да?
2: Ариша, да?
4: Ариша, Арина, да.
2: Happy birthday, Арина. С днем рождения, Арина. Папа, присоединяйся. С днем рождения, Арина.
4: Арина.
3: Ребята, просто потрясающий хор из нас. Ростов-на-Дону, включи тусовку.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
5: Не госпрограмма?
6: Ну а что же?
5: Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
11: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
12: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
13: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. DFM.
15: Radio DFM. Radio DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: What's up? Акуна Матата, Ди Галактика. Всем жизни со стабильной поставкой эндорфинов. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня наша мема-мадмазель Катя Бодрова.
3: Напомни мне, Нейро Пеперенчино. Диджей Саймон, что в переводе «черный перец».
2: Сейчас мемоскоп, прогнозы, которые присобачивают плюс в карму.
3: Сегодня мы узнаем от звезд, какой ты способ прокрастинации.
2: У меня конструктивная прокрастинация.
3: Это как это?
2: Это когда ты просто откладываешь дела на потом, пока это тебя вот не начинает кошмарить. То есть ты специально откладываешь, чтобы захотеть это сделать.
3: До талого, да?
2: Да, чтобы совесть уже сама замучила. Вот я так делаю. Овны.
3: Видеоигры. Вам хотя бы на денек захочется спрятаться от реального мира в виртуальном.
2: У меня знакомый, который, у него есть время для этого дела.
3: Он прям выделяет.
2: Да, и в это время лучше ему не звони. Не мешай ему играть. Тилцы.
3: Любимый сериал. Укутаться в плед и пересмотреть тот самый сериал, где 100 сезонов. Сегодня это в вашем стиле.
2: Ух ты. Я такой сериал начал смотреть. Так, близнецы.
3: Сегодня вы просмотр старых мемов. Решили вспомнить, кто такой ждун и фразу «Это фиаско, братан».
2: Ну, у нас в коллективе есть амбассадор мемов.
3: Это наш Андрюха.
2: Да, наш звукореж. Андрюх, привет.
3: В день по 5 мемов, чтобы вы понимали, присылает.
2: Он нас прокачивает.
3: Мемолог.
2: Ну, мемолог это ты, а он мемозаводчик. Так, раки.
3: Пересматривание старых фото и переписок. Продуктивности ноль, зато ностальгия выведена на максимум.
2: Львы.
3: Сегодня вы съемка сторис вместо дел. Работа подождет, контент никогда.
2: Ну это, кстати, кто-то это делает именно как работа, так что норм.
3: Да, судя по всему, в любой профессии уже это стало работой.
2: Не говори.
3: Кем бы ты ни работал.
2: Как только решили заниматься социальными сетями, поняли, что это вообще вторая полноценная работа. Я ушел обратно спать. Так, где вы?
3: Вы составление списков дел. Главное красиво записать, а выполнять уже не обязательно.
2: Ага. Виси.
3: Сегодня вы выбор фильма на вечер. Все по классике. 40 минут выбираешь, устаешь, идешь спать.
2: Давай лучше поспать. Или заходи лучше ко мне в DJ MC Simon. Я помогу с подборками. Скорпионы.
3: Разговоры с родственниками по видеосвязи. Вы поставили цель узнать все последние новости.
2: Стрелцы.
3: Сегодня вы спонтанные прогулки. Вышли на 5 минут и внезапно уже в другом районе.
2: My God, я так собакой. Блин, Кать, я встретил собачника. Хотел похвастаться со своими... Сколько там у меня день? Иногда 7 тысяч километров, иногда 8.
3: Шагов или километров?
2: Километров. Он мне сказал, я наяриваю каждый день 20. Я сразу ушел обратно в свой панцирь. Просто так. Кто остается-то? У нас козероги были, да?
3: Козероги. Вы просмотр видео про продуктивность. Пока другие работают, вы только изучаете, как правильно работать.
2: Окей. Водолей.
3: Сегодня вы скроллинг ленты. Мозг уже не понимает, почему после рецепта пасты идет видео про пришельцев.
2: Слушай, какой-то алгоритм крякнутый, да? Особенно после пасты обычно и макароны, блин, и фузили, блин, и папарделле. Все подряд вообще. Дальше, рыбы.
3: Вы мечтания под музыку. Физически вы здесь, но морально в клипе Джастина Тимберлейка «Cry Me River».
2: «Cry Me Your River». Пум-па-пам-пам, па-па-пам.
3: Змей носом сегодня перепадет.
2: Неужели? Ну давай, минус.
3: Сегодня вы уборка вместо важных задач. Именно сейчас жизненно необходимо разобрать тот самый ящик и помыть те самые окна.
2: Вау, могу смотреть на три вещи вечно. Как горит вода, как течет огонь и как кто-то делает уборку.
3: Никогда не видела, как течет огонь. Но, наверное, любопытно.
2: Это огонь вообще-то. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Всем позитивного дня и плюс вайба. Это только что был мемоскоп. Зиба-зиба за внимание.

0: Радио ДФМ.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
6: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
7: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
16: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
17: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
18: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
2: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Up the next.
14: А дальше тусовка.
4: On DFM.
14: Потому что...

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Ну и гаджет. Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И мы решили устроить с самого утра техно-рейв. Саймон расскажет про новинки из мира техники.
2: Сегодня в «Ну и гаджет» то, что вы давно хотели, но стеснялись об этом говорить. От создателей держателя для шаурмы теперь шайтан-держатель для туалетной бумаги с полочкой для телефона.
1: О, как это мило. Чисто для мужчин сделано.
2: Как это мило, Катя, это про другую песню. Ну что ж, есть варианты с черепахой и есть с осьминогом.
1: А, только два варианта?
2: Не, ну и по желанию можно найти другие. Я пока вот эти два видел. Вот, производитель подумал обо всем. То есть все для вас. Бумага, понятно, для чего, да? А полочка для телефона. Главное, ничего не перепутать. Так получается, что у нас? Раньше...
1: С книжкой сидели, считаешь,
2: да,
1: что?
2: Или...
1: С журнальчиком.
2: Но даже были те, кто именно листовали саму бумагу, то есть туалетную.
1: Угу.
2: Просто листали так, но и писали. То есть, да, было такое.
1: Угу.
2: А теперь листаем рилсы.
1: Да.
2: Поудобнее, да? Ну, а так, но, ребят, не забывайте, что врачи советуют не сидеть на белом троне дольше 10 минут, да? Вот.
1: Мужчины слышали?
2: Да, мужики, мы слышали.
1: Не час 10, а 10 минут.
2: Да, 10 минут, так что присаживайтесь поудобнее, но ненадолго.
1: Приятного просмотра.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Трек-прогноз.
2: Каша, сосиски,

0: Из гроз. Будет ли солнце? Yes, of course. Но это не точно. Вот такой курьез.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 13. Ветер умеренный, восточный.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
5: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо. Бутерброд всегда падает маслом вниз.
8: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
9: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Ультима 160-18. Вологодская область. Вологодская область. Шумское шоссе. Здание 10. Помещение 12. Огран 124-353-01-16.
10: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пошехонское шоссе 8А.
11: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
12: Акция действует до конца сентября.
13: Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
14: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: раз будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О, бонжорно, попкорно, D-People. Это мы, живые будильники. Пробуждаем быстрее, чем встреча мизинца на ноге с углом тумбочки. Вставай и врубай антисон-шоу.
1: Разбудильники. Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа, yes, yes, yes, yo.
1: И мы уже вовсю играем в разбирайку в нашей группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Можно оставить смешную расшифровку аббревиатуре LIST. L-I-S-T. Саша из Т у меня в голове.
0: Так,
1: есть ли версии? Ну, лежу, знаю, да.
0: Лежу и считаю трещины на потолке. Это
1: продолжение. Люди, идите. Саймон танцует.
0: О, сейчас потанцую. Калинка, малинка, да-ду-да-ду.
1: Саймон постоянно танцует после своего пульта.
0: Я же, кстати, стоя офигачу, так что кто еще не заметил. Люблю и спать. И трудиться.
1: О, какой молодец.
0: Это не я написал. Это не я.
1: Это не про тебя. Екатерина пишет. Люди интересуются старыми товарами.
0: О,
1: это уже за, да.
0: О, лежат.
1: Кто-то любит винтаж.
0: Ага. Лежат и смотреть ТикТок. Лист.
1: С тем самым приспособлением, о котором ты рассказывал. Держатель для туалетной бумаги.
0: Ой, не говори. С полочкой еще.
1: Только там сидеть, да. Не лежать. С полочкой.
0: Но для лежанинга у меня что-то другое есть, если что.
1: Ладно.
0: Как-нибудь позже вам расскажу.
1: Ждем еще более смешные версии, потому что за самую классную вручим подарок от Радио DFM, когда подведем итоги игры «Разбирайка» в завершении нашего эфира. А пока можно еще и пробушку себе заказать. Все там же, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. В личку пиши тоже. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Ну что ж, бодро пожаловать к нам. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, Бодро пожаловать к нам. Моя брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы устроить музлотерапию под названием «Пробушка». А заявки вы оставляете, напомню, в группе ВКонтакте под последним постом и в мессенджерах.
2: Ага, и там находится Алена в мессенджере. Доброе утро, пишет она, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, мою маму Свету, которая везет меня в школу и всех моих одноклассников 7А класса 41. Один или 41-я школа? Как правильно?
1: 7 А класс, 41-я школа, да.
2: 7 А? Вот так говорят, да?
1: Да, 7 А. А ты как говоришь?
2: 7 А.
1: Это какая-то в лотерейном билетике.
2: Причем это...
1: 7 А.
2: Сразу слышно и видно, кто не учился в школе в России, да? Так, и это город Москва, вот на связи.
1: Будем. Родители детей, которые отправляются в школу.
2: Класс 7 А. Поехали.

0: Мончик и Катюша. Разбудите моих пассажиров и всех водителей такси Кемерово от Галины.
1: Судя по всему, Галина водитель такси.
2: О, прикольно. В Кемерово я был. То есть, хорошо тусанулись, вспомнил, да.
0: А где ты не тусовался хорошо, расскажи?
2: Ну, в Сахалинске я еще не был.
0: Нет?
2: Да, и еще не был там, где два брата.
0: Все тусовки впереди.
2: Да, два брата это в Камчатской. Да.
0: Хорошо.
2: Ну что ж, Павлов... А, нет, Кемерово.
0: Водитель такси.
2: Кемерово, включи тусовку. Together.

0: La-la-la-la-la-la-la-la.
1: Из ДМ Шапел.
0: Ага. Так, Григорий пишет нам в мессенджере. Разбудите, пожалуйста, меня. Я этого заслужил.
1: Я этого заслужил.
0: Нескромно и все правильно. Молодец.
1: Доброе утро, любимые Саймон и Катюша. Разбудите, пожалуйста, моего сына Данияра и меня в казанских пробках. Каждое утро едем с вами в лицей. От Анастасии сообщение.
0: О, от всего сердца черного перца и от...
1: Корсетной Катя.
0: Во, зиба-зиба вам, что вы с нами. Вау, слушай, Катя, я должен это рассказать, раз есть повод.
1: О.
0: Вчера ко мне подходил...
1: Ребят, если у вас есть лишние 5 минут,
0: да,
1: готовьтесь.
0: Вчера ко мне подходил сосед по подъезду.
1: Угу.
0: Поверь мне, за 13 лет он ни разу ко мне не подходил.
1: А что вдруг случилось?
0: Вчера подходили и узнал, я узнал, что ты теперь на радио DFM.
1: То есть он до этого знал, что...
0: Да, он, наверняка. Вот у меня постоянно был шок, и он пожелал, знаешь, удачи. И просто так столько приятных слов. Он ушел, а я просто замер.
1: Сосед, привет.
0: Привет, ваша от души. Теперь вот поехали тусоваться.

0: Привет, сосед! Обалдеть, вообще я до сих пор в шоке.
1: И сосед. Принимаю участие в том числе в нашей игре. Она впереди, и все желающие. Телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Дозванивайтесь и заберите подарок от Радио Ти ФМ.
0: От всего сердца. Ну что ж, запомни, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Заодно включи...

0: Мелоди FM. Шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Отдельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга Косо» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Афалаза.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Теперь тусовка.
6: Он где?
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Чик-чик, бум! Алоха, неплохо, ди команда. Это шоу «Разбудильники». Пока команды пропускают голы или голы?
3: Голы.
2: Голы, да? В Лиге чемпионов она не пропускает стакан с кофе.
3: Хорошо.
2: Катя Бодрова.
3: На слове «стакан» я напряглась. В его чашке уже тусуется пуэр, диджей Саймон.
2: Ну что же, играем в фейканутые игру, которая открыла нам новую команду. Не, игра, которая открыла нам новую команду. Реал Хандрит.
3: Был такой. У нас на линии сразу два игрока. Это Ольга и Егор из Санкт-Петербурга.
2: Два игрока?
3: Да.
2: Потрясающе. Встречаем.
3: Приветики.
4: Здравствуйте.
2: Вау.
3: Егор, ты с мамой куда-то едешь, да?
4: Да, в школу.
3: В школу.
2: Вау.
3: Не опаздывается? Нормально? Минутка на игру
4: нет,
3: найдется?
4: Нет, ко второму уроку.
2: Сегодня ко второму. Вау, круто.
3: Повезло тебе. К семье вопрос. Ребят, вы что больше предпочитаете? Что мама чаще готовит? Рыбу или мясо?
4: Мясо.
3: Мясо?
2: Мясо.
3: А морепродукты уважаешь?
4: Да.
3: Да.
4: Рыбу и море.
3: Хорошо.
2: Okay.
3: Это нам пригодится, потому что дальше мы будем с вами в игре «Фейканутые» целую минуту придумывать блюда из морепродуктов. Ребята.
2: Это средиземноморская кухня.
3: Да,
2: кухня сегодня, да, у нас? Понял?
3: Да-да-да.
2: Окей.
3: Креветки и все такое. Только выдуманное. С кого начнем? Мы будем по очереди называть эти блюда.
2: Не, ну ты, конечно, начинаешь. Mm-hmm. Ladies first. Потом Егор или мама? Кто играет с нами?
3: Егор, ты с нами играешь? Мама помогает.
2: Или мама? А, окей. Тогда Егор, послушая тебя, уже поймет, ну, что дальше придумать.
3: Так.
2: И я закрываю этот круг. Я Неро Пеперончино.
3: Ну что, давайте. Фантазию Егору перед вторым уроком активируем. Одна минута пошла. Так, выдуманные блюда из морепродуктов. Кальмар-мелад.
2: Кальмар... Я даже не говорю.
4: Кальмар-мелад.
3: Как еще раз?
4: Пюре из ракушек.
2: О,
3: наверное, жесткое.
2: Вау. А у меня будет крабовые нервы.
3: Креветозавр.
2: О, май гад.
3: Я бы хотела
2: креветище, да?
4: Молоко морской коровы.
2: Как?
3: Молоко морской коровы.
2: Вау. Слушай, это уже победа. Это победа.
3: Ну, потрясающе.
2: Ну, у меня остается, что сказать-то? Ну, фугуа воска.
3: Наверное, запах у этой фугуа воски такой.
2: Фугу — это же рыба, которая вот ядовитая, но едят все равно.
3: Шпрота потам.
2: Ганнам стайл потам. Так, Егор, давай.
4: Да, рыба в сгущенке.
2: Я тут представляю комбинацию.
3: Наверное, когда мама тобой была беременна, она вот подобные блюда ела. Рыба в сгущенке.
2: А ты знаешь, я сейчас представляю этот вкус и никак не могу понять, как это будет на вкус. Рыба с сгущенкой.
3: Смотри, какая рыба, во-первых. Ну, невкусно, если кратко.
2: Любая рыба, после такого блюда ты будешь сидеть в одном месте надолго.
3: Да.
2: Ну что ж, потрясающе.
3: Слушай, креативность твоя на уровне просто 10 баллов. Егор, мы тебя поздравляем, благодарим и отдаем подарок от Радио ДФМ.
2: Вау. Я забыл вот это второе блюдо, которое он называл. Такое блюдо классное.
3: Молоко морской коровы?
2: Да, вообще.
3: Я попробовал.
2: Я себе возьму. Я надеюсь, ты еще не запатентовал. Ну что ж, теперь время для приветов. Есть 7 секунд. Давай, передавайте.
4: Пойду привет всем родственникам, маме и одноклассникам.
3: Санкт-Петербург включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творительном падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом.
1: Реклама на
3: Дифа. Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
4: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
5: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской, 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской, 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
4: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И пока его ведущие пытаются вспомнить пароль от почты этим утром, ИИ уже написал новый хит. А на какую тему знает Сай?
2: О, у меня аллергии от них нет, если что. Ну ладно, в 2026 году какая самая кошачья страна в мире?
1: Кошачья?
2: Да, три попытки у тебя.
1: Япония.
2: Так, принято.
1: Какой-то там есть даже остров кошачий, насколько я помню. Да,
2: да, да. Остров собак. Есть крутой фильм «Остров собак». Сняли его, господи, режиссер Уэс Андерсон. Рекомендую, кстати.
1: Хорошо. Какие еще кошачьи страны? Корея.
2: Так, Япония, Корея и...
1: Китай!
2: И Китай, да?
1: Набум, да.
2: Окей.
1: Спасибо.
2: Так, на третьем месте Индонезия. Кошки живут в 47% семей. На втором месте Румыния. Кошки живут в 48% семей. И на первом месте Россия.
1: Да ты что?
2: Россия. Кошки живут в 59% российских семей. Прикинь?
1: Есть.
2: То есть это получается в 6 семьях из 10.
1: Ну, у меня только потому, что у меня на них аллергия так бы завела.
2: Кать, я уверен, что, возможно, у нас живут, мы только их не заметили. Если так много котов в стране или кошек.
1: Интересная статистика.
2: Да, то есть раз так много кошек в России, надеемся, прогиб будет зачтен, если сделаем кошатрек, то есть с помощью ИИ. Из всех почти 200 пород кошек в мире в трек влезли всего лишь 16 пород. Ну что, слушаем кошачий ИИ-трек или кошатрек ИИ. Потом

0: Дедушка, Кэт, ты когда-либо платила вообще за корм и за лоток, и за ипотеку?
1: Какое-то время, да, с кошечкой я пожила. Да.
0: Вау.
1: Ну, кошки не так уж дорого, что там корм купить, наполнитель.
0: Ну, у меня не было кошки, но она пришла к нам жить. Причем пожила 2 месяца и смылась вообще.
1: Не нравится мне у вас.
0: У этого дедушка, когда я у него жил, да, вот просто прикинь вообще. Вот так.
1: Они такие, да, сами себе на уме.
0: Гастролируют, да. Ну что ж, тебе захотела себе какую-нибудь кошку здесь?
1: А вообще мне, вот, кстати, помни, как выглядит манчкин? Я что-то знакомая.
0: Крупная, мордастая.
1: Вот, они, по-моему, такие миленькие.
0: Ну да, большие, да, но дорогие кошки.
1: Мейн-кун была в гостях у человека, у которого была вот эта большая кошечка. Что могу сказать? В уборную после нее лучше не заходить.
0: Ух ты! Mm-hmm. То есть дело, как человек, да?
1: Прям, да. Mm-hmm. Берется за дело по-крупному.
0: Не, ну мелко не крушит, да? Ну, в общем, так, кошаверы или кошатники, с праздником. Вот, теперь мы знаем, что вас много в России. Теперь будем про кошек только хороший говорить.
1: Мяу.
0: Мяу. Хотя мы собачники. Ну ладно, мяу-гав. Гав-мяу. Ну что же, зиба-зиба за внимание. И теперь что? Россия самая кошачья страна.
1: Запомнили факт.
0: Да, похоже, мы живем с котами. То есть...
1: Да, ну да, ты котик.
0: Даже мы у них живем.

0: радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Привет!

0: 8005. Город Санкт-Петербург.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» Неофиарта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у

0: модели Honchi Edge 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
0: Организатор акции ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Эй, олла параболла, ди факультет. На подходе интеллектуальный фитнес без головной боли. Это умная часть шоу «Разбудильники». И своего широкого хламника достает факты Катя Бодрова.
3: Ой, и то самый Саймон здесь.
2: Сейчас Катин хламник, где узнали, что коровы дают больше молока под музыку Моцарта, а не под, шансон.
3: Да, и как мы помним, рэпчик они не любят.
2: Да, и гангстер-рэп не любят, да. Ну и еще тут мы-то недавно, да, вот перепутали Манчкин и Мейн-кун, да? То есть суть таких...
3: Не, мы не перепутали. Манчкин просто это не здоровые кошки.
2: Так, а Майн-кун как раз...
3: Майн-кун это мордастая. Да. Она не мордастая, она здоровая.
2: Просто здоровая.
3: Она очень большая.
2: Нет,
3: как собака.
2: Но морда как у две кошки.
3: Ну что, отправляемся снова ко мне в голову, где хранятся рандомные факты. Итак, пингвины — это ласточки, которые ели после шести.
2: Excuse me?
3: What? What? Ладно, шутка. Следующий факт. 79% людей после чиха говорят «Ой!»
2: Обычно я извиняюсь, даже наоборот.
3: А извините?
2: Да, но так меня учили, кстати, так я воспитался. То есть чихаешь, ты должен извиниться перед всем. А тут ты же освобождаешь свои микробы, понимаешь?
3: Ну да, это нормально, кстати. А я, ну как бы, как я говорю... Ой, вот как-то так.
2: Ты чихаешь, ой, и ойкай.
3: Я ойкс. Да нет, конечно, такой статистики, это тоже шутка. А вот теперь серьезно. В Японии, Тайване, Китае и Корее не принято целоваться на виду.
2: А, да, вот про Японию я знаю, да. Это называется PDF. Это Public Display... PDA, Public Display of Affection.
3: Ну, вот в рамках их культуры это не очень принято, не очень прилично, не то чтобы вы получите какой-то штраф или наказание, но на вас кривые косы посмотрят. Поэтому в медовый месяц, Настя, туда не езжайте.
2: Кстати, я уверен, что они привыкли к тому, что иностранцы могут вести себя так, как они воспитались. А между собой, да, у них да, это не особо принято. Да уж... Ну, до Японии доехать и посмотреть. Столько чуднее истории я про эту страну слышал, что, может, стоит поехать сам посмотреть. Может, все будет по-другому.
3: Будьте в Японии, не целуйтесь.

0: здесь DJ Саймон и мой рэп-прогноз. Должно обойтись без туч и без гроз. Будет ли солнце? Yes, of course. Но это не точно. Вот такой курьез.
1: Реклама на Дифа.
2: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
6: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
7: Тысяча автомобилей
8: и один сайт marten.ru.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Радио DFM. В Москве 9 часов. Саймон, Катя, DFM. Разбудилники на радио DFM. Бррр, бум, шакалака, белиссимо, ди народ, диссимо. Если бы к нам поступил заказ от самого Вия, мы бы с удовольствием подняли ему веки. Конечно, потому что мы веки поднимающие. Шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Уи! Я диджей Саймон Черный Перец, Агбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Продолжается игра «Разбирайка». Совсем скоро финал, поэтому торопитесь отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку и придумать максимально смешную расшифровку аббревиатуры «ЛИСТ». L-E-S-T.
0: Что ж, аббревиатуры?
1: Давай.
0: Так, Руслан у нас в мессенджере пишет. Получается, лист — это лучше избегать совещаний, товарищи.
1: Лучше избегать совещаний?
0: Да.
1: Товарищи,
0: да.
1: Ну, сложно не согласиться. Мы всегда это делаем.
0: А кто-то их любит вообще?
1: Есть шанс слиться.
0: Есть люди, которые любят совещания вообще?
1: Люда исследует своих тараканов. Это на сеансе психотерапии явно.
0: Ну, это, кстати, полезное занятие. Надо с ними познакомиться, понять, вот чем они думают, эти тараканы в голове.
1: Какие еще у тебя версии?
0: Так, есть Лин изобрела собственный тайм-менеджмент.
1: Смешно. Лера, идем сажать топинамбур. Знаешь, что это такое?
0: Топинамбур?
1: Топинамбур. Это сахарозаменитель, я такой тоже кушаю.
0: Почему так сложно называется это топинамбур? Я думал, это звучит как каламбур или название.
1: А ты ешь только то, что легко называется?
0: Не, ну не всегда.
1: Сахар или топинамбур? Блин, я выговорю только сахар.
0: Сахарозаменитель топинамбур. Блин, кто бы подумал?
1: Это потрясающе огромное какое-то количество версий. Люблю изучать старые тротуары. Вот Ольга. Либо про хобби свое пишет, либо расшифровку листа.
0: А в нашем стиле личная инструкция солнечного танца. Это шоу «Разбудилники». Включи тусовку. Солнечный танец.
1: Итоги подведем уже совсем скоро, поэтому торопись принять участие в игре «Разбирайка». А кроме того, там же, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах, заказывай пробушку. Как зовут, где живешь, кого нужно разбудить.
0: Теперь запомни, это шоу «Разбудилники». Через одну песню начнем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамули. Саймон Черный Перец.
1: Готовьтесь, будем будить всех тех, кого заказали по-хорошему. Кому заказали пробушку. В группе ВКонтакте под последним постом принимали заявки и в мессенджерах.
2: Ну что же, пишет нам Аник. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моего папу. Он везет нас в школу. Каждое утро слушаем ваше шоу. Вау.
1: Отец молодец.
2: Вообще, как нам приятно. Папа могёт, да? Папа могёт. Ну что ж, погнали. Let's go.

0: Спросите моего мужа Владимира. Он проспит годовщину нашей свадьбы. 21 год. Ура! Пишет Анна. Анна плюс Владимир равно любовь навсегда.
1: 21 год.
0: 21, ты
1: представляешь? Это марафон. Молодцы, ребята.
0: А Саймон марафонцев уважает.
1: Да, марафонцев уважаю очень даже. Слушай, надо будет скорее такой проспить.
0: Не проспи, не проспи. А то потом придется нести, как муравей, букет больше себя в 3 раза.
1: Ну да, но если вдруг проспишь, обращайся, я тебя отмажу. Посмотрим, как получится. Ну что ж, просыпаемся. И желаю вам, конечно, всего наиобалденного. Let's go!

0: Так что 21 год у них, да, через 4 года уже юбилей, да?
1: Mm-hmm.
0: Ребят, вообще, гуляйте до упада. Повод уже появился. Дальше, читаем ваши комменты. Это безымянный у нас, потому что вместо имени там одни смайлики. Но пишет «Добрейшего утречка» в нашем мессенджере. «Разбудите, пожалуйста, моих прабабушек». Ух ты! Им как бы на работу, а они не хотят просыпаться. Ночью в каком-то клубе отдыхали. Молодежь нам за 60.
1: Чего?
0: Прикинь, прабабушек.
1: Во-первых, мы никогда в жизни с тобой не будили прабабушек.
0: Прабабушек.
1: Во-вторых, я не знала про дискотеки для прабабушек.
0: Где прабабушки тусуются всю ночь?
1: И в-третьих, тебе обязательно нужно отыграть там сет.
0: Слушай, для прабабушек, я даже не знаю, какую песню ставить.
1: Подумай внимательно, я пока еще одну прабушку зачитаю. DFM, Катюня, Саймон, разбудите Максима, тунеядцы из Ижмы. Ага. Пусть просыпается и работает. От Александра просьба.
0: Ну что ж, для прабабушек, давайте так попробуем.
1: Следующий вызов пра-пра-пра-бабушка.
0: Я бы уверен, что они вот эту песню знают.
1: Ну-ка.
0: Прикинь, человек поет пра-бабушке.

0: Минус.
1: Но это современные прабабушки, судя по всему.
2: Смотря кто пищет. Если тот, кто пищет, ему 5 лет, конечно, вполне подойдет.
1: Ну ладно. Да не, даже в этом. Ой.
2: Да?
1: Да.
2: Но я...
1: Все, миссия выполнена. Прабабушек разбудили.
2: А что, мне поставить? Возьмите телефон, что ли, детка?
1: Вот, это другое дело. Прабабушки знают.
2: Она не поймет. Ты куда?
1: У нас впереди финал игры «Разбирайка». Еще можно успеть оставить максимально смешную расшифровку аббревиатуры LIST, L-E-S-T, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Действуй. За самый смешной комментарий отдадим подарок от Радио ДФМ.
2: Ну что ж, спасибо всем за внимание. И прабабушкам вообще-то... хорошо выспаться после клуба. Это шоу «Разбудильники». Прабабушки, everybody, включите тусовку.

0: Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение.

0: рабочий дечастый в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно.

0: для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трайд рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: А теперь тусовка.
4: Где?
3: DFM.
5: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Уи! Ауа, чао, какао, ди человеки. Это кофе, заменяющее шоу. Разбудильники. Есть Баби Магнит. А у нас кофе-магнит. Катя Бодрова.
3: Пуэр-магнит тогда уж. Диджей Саймон.
2: Сейчас аббревиатурная абракадабра. Разбирайка.
3: Мы сегодня расшифровывали аббревиатуру LIST. L-E-S-T. Делали это в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах. В личку вы тоже отправляли варианты. И самое время

0: выбрать лучший комментарий.
1: Да, лист не диджей, вот если что. Поняла, да, о чем, да, Вич?
0: Да.
1: Ну что же, лежу и считаю трещины. Такое был вариант.
0: На потолке, там еще было продолжение.
1: Да, потолке, да.
0: Латте исцелит сонного тинейджера. Вот такая версия от Вадима Семенюк.
1: Латте?
0: Латте. Исцелит?
1: Не сомневаюсь.
0: Сонного?
1: Не сомневаюсь, для кофеманов. Ну что ж, Лен изобрела собственный тайм-менеджмент.
0: Это было смешно, это я помню. Здесь еще новенькие есть какие-то комментарии. Лениво играла собака Татошка.
1: Татошка.
0: Лежа искал Саймон тапки.
1: Откуда вы знаете? Я же пальцем щупаю вообще пол.
0: Кто-то следит за тобой.
1: А вот ты так не делаешь? Я же по частям просыпаюсь.
0: Ага.
1: То есть когда...
0: Сначала ноги?
1: Нет, сначала туловище, понимаешь, просыпается. Нет, наоборот, ноги.
0: Ищет тапки, а потом уже открывают глаза.
1: Да, да, ноги, а потом туловище, да.
0: Кстати, примерно и я так.
1: А вот какой вариант у нас еще есть. Руслан пишет, лист, это лучше избегать совещаний, товарищи.
0: Вау, вот это версия.
1: Это жиза.
0: Угу. Линейно-интегральный сдвиг транскрибации.
1: Ребята, мои мозги вышли из чата.
0: Но мне очень нравится, может быть, у меня сегодня такое настроение какое-то романтичное. Версия от Ольги уже озвучивала «Люблю изучать сырые тротуары». Вот так расшифровала лист.
1: Если бы она жила в Санкт-Петербурге, она...
0: Так она из Петербурга.
1: А почему не по ребрике-то?
0: А, нет, прости, нет, из Кировской области.
1: А, ну а то вообще-то переобулась, что ли? Профукала свой город.
0: Оля, мне очень понравилась твоя версия. За это я тебе отдам подарок от Радио ДФМ.
1: Там где транскрибация или...
0: Нет, нет, нет, это слишком на умном. Про сырые тротуары. Давайте литературное возьмем.
1: А у меня Руслан возьмет, то есть он всех предупреждает, лучше избегать совещаний, товарищи.
0: А вот. Тут согласен. Молодцы.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
1: Реклама на
4: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
6: Да я сам решу, наверное.
5: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
6: Сам решу.
5: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Автомасла «Вэкзист». Пашихонское шоссе 8А.
2: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» в эфире. И если музыка лечит, то после следующей рубрики ты будешь абсолютно здоров. Готовься принять микстуру Саймона. Сай регулярно презентует нам разные миксы, посвященные отдельным артистам, отдельным жанрам и даже событиям. Что сегодня?
3: О, сегодня в моей микстуре свежий тек-хаус микс. Тек-хаус, как мы уже знаем, это когда техно и хаус встретились, посмотрели друг на друга и решили, что... Давай бахнем что-нибудь погромче.
2: И решили сделать то, что ничего нельзя делать в Японии. Поцеловаться.
3: Да, да. Ну что ж, музон динамичный и создан для танцпола. Даже ноги начинают двигаться раньше, чем мозг успевает понимать, что вообще у вас здесь происходит. Так что давай включи тусовку под мой новый Tech House Mix. Сделай звук погромче. DJ Simon.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте».
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тонатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тонатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь ты.
17: В этом весь ты. Т-банк.
19: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
20: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Stenot по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenot.ru и сделайте свой выбор.
21: Цена действительно на модель Stenot T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что...

0: будильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ позволяет экономить на репетиторе по английскому языку. У нас свой носитель английского языка, диджей Саймон, прямо сейчас научит нас хорошему, надеюсь, уличному выражению или словечку.
2: Сейчас поймем, что принес носитель.
1: Переносчик.
2: Переносчик.
1: Переносчик.
2: Слушай, смешно. О май гад. В моем мессенджере DJ MC Simon можно прокачать уличный английский без галстука, учебника и училки с указкой. И, соответственно...
1: Есть такие училки с указками.
2: О май гад. А я как переносчик вот сленга обычно устраиваю домашние задания. Так что, кратко, ты помнишь, что такое слей?
1: Слей. Я не мучила.
2: Тени переносится.
1: Я не готовилась.
2: Да? Подожди, но слей — это же круто. Это уже круто.
1: А, да, слей. Это я могу сказать в отношении любого предмета, вещи, твоего лука, если ты выглядишь круто. Слей.
2: Вообще
1: это слей.
2: Разнос, да, вообще? Типа шикарно, блестяще. Очень круто. Ну что ж, теперь новый сленг. Максин. Maxin пишется с двумя X, мы не жадничаем.
1: Ага.
2: Да, то есть M-A-X-X-I-N-G.
1: Что-то на максималках, да, в настоящем времени.
2: Неплохо.
1: Поработаю сейчас на максималках.
2: Неплохо мыслишь.
1: Maxin.
2: Да, Maxin. Это современный сленг, который означает максимизировать, оптимизировать что-либо и выкладываться на полную.
1: Ага.
2: То есть Maxin часто добавляют к конкретному действию или цели. Например, looks Maxin. Это максимальная работа над внешностью. Вот looks maxing,
1: то есть,
2: да?
1: Уйти с головой на русский лад.
2: Да, то есть выглядит хорошо задачи. Максимально, да? Sleep maxing.
1: Sleep?
2: Да.
1: Что это?
2: Это сон.
1: А, сон.
2: Да, сон. То есть попытки добиться максимально качественного сна с помощью специальных привычек, режима, приложений. Это sleep maxing.
1: Хорошо.
2: Вот. А борщ maxing.
1: Это когда я приготовила большую тарелку борща.
2: Ну, это как начало, да. Но ты же надо максимизировать этот борщ, правильно?
1: Да.
2: Поэтому получается, как бы, ну, ты добавляешь туда сметанку, чеснок, там...
1: А, апгрейд такой.
2: Апгрейд, то есть Максин это ну...
1: Сальце обязательно порезать. Сало.
2: Сало не в мой борщ.
1: Сейчас я тебя научу уличному русскому.
2: Скат, я сколько живу в России, меня еще не заставили съесть сало. Мы с ними вообще с ним не дружим.
1: Плохо пытались. Вызов принят.
2: Мне лучше борщ с чечевицей.
1: Максин.
2: Да, Максин, борщ Максин.
1: Запомнили?
2: Да.
0: На радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Каша, сосиски, жареные яйца. Вкусно завтракать нам нравится. А еще любим слушать DFM. Включил и все, никаких проблем. Здесь DJ Simon и мой рэп-прогноз. Должно обойтись без туч и без гроз. Будет ли солнце? Yes, of course. Но это не точно. Вот такой курьерз.
1: Реклама на DFM.
3: Подарок? Пицца в подарок?
4: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дубрев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы устроили пробушку прабабушкам.
2: Впервые.
1: Узнали, что Россия – страна кошек. А Сай признался, что никогда не ел сало. Но это пока, я тебе скажу так.
2: Кать, прости, я сало не уважаю. Вот. Хоть побей меня салом.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит муравей из мемного видео, дарите женщинам цветы.
3: Дарите женщинам цветы. Без повода и без причины.
1: Именно так.
2: А потом она подумает, что ты уже накосячил, если без причины даришь. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа. Динаро, желаю, чтобы все сложные задачи сегодня решались одним движением брови. И чтобы уровень твоего везения заставлял завидовать даже людей, которые победили в лотерее. А напоследок и главное, желаю, чтобы твоя удача не закончилась, как пищевая сода. Ну что ж, я на связи во всех соцсетях, как DJ MC Саймон. Целую, обнимаю, убегаю. До завтра.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: На самом деле все только и говорят, что сегодня 23 сентября, день осеннего равноденствия, но хотя бы я давайте не буду на этом акцентировать внимание. Подсознательно мы-то понимаем, что это уже случилось, просто не будем лишний раз говорить о том, что уже много-много раз было сказано. Лучше давайте представлюсь. С вами уже я, Тимур Белов, всем от меня огромный привет. Да, наши разбудильники пошли отдыхать и набираться сил специально для того, чтобы как следует уже завтра подготовиться к следующей пробушке. Все случится уже в четверг, разбудильники сами на Кате готовятся, ну а мы давайте с вами продолжим продвигаться вперед, тем более нам компанию составят отличные треки и музыканты Nada 54 Ultra, обожаю этот трек Talk to You, Pascal Lutublon, давно его не было в нашей компании Friendships, и также Alok и Khalid Dive Into Me, все они впереди здесь на Radio DFM. Включи тусовку вместе с нами.
1: Реклама.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
5: Кэш можем.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
1: Легендарная выгода. Всем, кто...

0: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
1: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Автохимия в «Экзист». Пашихонское шоссе, 8А.
5: «Автолайф-35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф-35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
6: Мосавтоукрэн. 122-250-001.

Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон в этом... стиралку не разгрузила!
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
13: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что

0: Радио Ди ФМ.
1: Всем от меня, Тимур Белова, еще раз огромный привет. Есть что интересного рассказать, особенно если вы смотрите на своих коллег в этот момент и замечаете, что кто-то из них выглядит, ну, достаточно уставшим. Так вот, в ходе очередного исследования изучали переписки сотрудников в рабочих чатах и попытались все-таки в ходе этого исследования выяснить, какие имена чаще встречаются среди людей, которые страдают все-таки вот этим вот выгоранием. Есть ли такие признаки? В лидерах оказались Екатерины, Катеньки, в наши ненаглядные и прекрасные. Вот что чаще всего, да, они пишут коллегам, что сил больше нет, я выгораю, можно все эти вопросы я перенесу на понедельник, после выходных все решу и все такое. Такие сотрудники чаще встречаются в отделах HR, бухгалтерии и финансов, но Катеньки в этом деле не одиноки. Следом идут Александры, Анны и Дмитрий. В их переписках тоже встречаются жалобы на усталость, проблемы с концентрацией, забывчивостью и сном. Вот такие вот дела. Ну что я могу сказать? Все мы немного Екатерина, Александра, Анна и Дмитрий, особенно когда очень-очень хочется отдыха.
2: Я хочу отдохнуть. Мне нужен отдых. Я не думаю, что вернусь. Признаюсь тебе, я и не хочу.
1: Ну, в принципе, я бы от отдыха тоже не отказался.

0: Радио ДФМ.
1: Сингл-леди на радио ДФМ, диджей Лайла Алиса. Отлично писались эти ребята в нашу компанию. Не забыли включить тусовку, разумеется, без этого никуда.

уже готовится. Ну и немного таких космических историй вдобавок к этой информации. Уже завтра, в четверг, магнитная буря может прийти на нашу планету. Да, к Земле приближается поток солнечного ветра, который может вызвать вторую магнитную бурю этой осени. В общем, появится еще одна отмазка, мол, болит голова, ничего не хочу. Но мы-то знаем, в чем секрет, правильно? Tate McRae, The Second Voice и также Карлита и Софи Такер, они впереди. И пусть голова ни у кого сегодня не болит. Радио Диафэм.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В подарок? Пицца в подарок?
2: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: DFM.
1: Радио DFM. В эти самые секунды мы послушали историю под названием «I'll be waiting» на Радио DFM прямо сейчас и на Рехаб. Но, может быть, кто-то из вас вот сейчас сидит, понимаете, и ждет того момента, когда там на горизонте замаячит работа вашей мечты. И на самом деле есть кое-что интересненькое. В Москве тут открыли вакансию специалиста по уходу. Вон, за кем бы вы думали, а? Попробуйте угадать по звуку, пожалуйста. Вот такая вам небольшая подсказочка. Ну, разумеется, это условно. Нужно будет что делать на этой работе? Ухаживать за этими прекрасными животными. Человеку предстоит проводить время с животными, со слонишками, кормить их, убирать вольер. Ну, я думаю, что развлекать. Они от этого точно не откажутся. Ну, я же говорю, вот почитав парочку таких вакансий, да, интересных вакансий, на самом деле их очень много. Если вы решите вдруг выделиться именно в этой категории, то выбор огромный. Главное... Главное, чтобы было желание поработать. Вот и все.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 13. Ветер умеренный, восточный.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
5: Для тех, кто рулит. Для тех, кто рулит.
6: Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Havail City, Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
7: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шины в «Экзист». Пошехонское шоссе, 8А.
9: «Автолайф-35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Цветовое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф-35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
10: ООО «Санавто». Украина. 122-250-001-31-31.
11: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70-72-82. DFM.
12: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: На самом деле, с какими только исполнителями не сравнивали его голос, но в любом случае он во многих вещах был и остается оригинален, да, это точно. На радио FM только что послушали Weekend, Blinding Lights. Я почему-то вспомнил ту прическу, которая у него была в самом начале карьеры. Пучок! Но зато какой пучок запоминающийся, это точно. Ну хорошо, давайте уже отстанем от прически Weekend, а то уже как-то даже неприлично, что ли. Лучше обратим внимание на тех, кто ожидается у нас впереди. Я, Тимур Белов, вам обещаю, гарантирую встречу с Чарли Путом. Attention, скажет этот парень. On the Beach от Жубеля и еще раньше Алок и Калит. Все они будут здесь на Radio DFM. Включай тусовку вместе с нами.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 агент. УБР

просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31 декабря.

0: 2006 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
2: ООО стройландия.ру. 46-0-61. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.

Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Легкий флирт, я считаю, в общем, допустим. Но когда я думаю о том, что мой молодой человек тоже с кем-то флиртует, я думаю, убью.
2: Ой, у тебя включается дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
1: Да, то есть как бы и здесь опять такая ситуация, что типа я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
2: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
1: Тоже верно.
2: Смотри, с кем.
1: Ну, меня никогда не засасывало, в общем. Я никого.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Теперь

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО .ООО Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение

0: Модели Хончи и Дечестри в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
0: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Up the next.
1: А дальше тусовка.
6: On DFM.
1: Потому что...

Play the

0: Радио ДФМ.
1: Bad Guy от Билли Айлиш. Прямо сейчас послушали на Радио ДФМ. Но вот когда, знаете, меня спрашивают, играл ли я хоть раз в падл, я без какого-либо смущения отвечаю, что нет. Пока, знаете ли, не успел. Но тем временем этот вид спорта с каждым днем становится все популярнее и популярнее в нашей стране. Вот вам немного цифр. Чтобы действительно поверить, за 2 года число зарегистрированных клубов, где можно поиграть в этот самый падл с друзьями, ну и в компании своих коллег, может быть, выросло в 15 раз. Больше всего площадок по-прежнему располагается в Москве, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ну, скоро этот модный падл, я так понимаю, до каждого доберется. Хочешь ты играть в него или нет, но в любом случае придется. Я Тимур Белов, на этом прощаюсь. Может быть, сегодня вечерком попробую. Не знаю, посмотрю. Завтра обязательно отчитаюсь. Оставляю вас в компании Артема Скоробогатова и спрошу у него, играл ли он в эту самую модную игру.
0: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: ДФМ. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца сентября.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
8: В подарок? Пицца в подарок?
9: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
10: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? Айсервис решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
11: Не госпрограмма?
12: Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
13: Аккумуляторы в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
14: 100-200-300-400-500-600-700-900.
15: Тысяча автомобилей!
16: И один сайт.
17: marten.ru.
18: Вам тут по

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. DFM. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: Медуза и Good Boy с треком Piece of Your Heart на радио DFM. Ну а героине нашей новости петь дифирамбы не приходится. Хотя важно, с какой стороны еще на это посмотреть. Предлагаю для этого, собственно, отправиться в Америку. Тамо, значит, жительница одного из штатов, решила купить себе кур. И в итоге так полюбила пернатых, что решила запечатлеть их навеки вечные. Причем на себе. Сначала она набила одну татуировочку с курицей, потом другую, ну а затем началось самое настоящее куриное тату-безумие. Девушка стала обладательницей мирового рекорда за самое большое количество телесных картинок с курицами. На ее коже теперь их красуется аж 43 штука. Да, картинка в непогоду выглядит так себе, конечно.
1: И ты словно мокрая курица, шагаешь босиком по улице.
0: Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого рабочего дня, точнее продолжения в нашей компании.
2: Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
5: Дорогой, как называется мать, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Конечно, можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Конечно, можем.
8: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: ТАУ «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Пароль ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
0: Горячее, острое и откровенное.
3: Подождите, подождите, Луис Альберто.
1: С Марианной.
3: Мариана, точно.
1: Да, это богатые тоже плачут. Да.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ля-ля-ля, это Венте, Воси Аватову, Пурамон, Апинтеджора, Пурамон,
3: Апинтеджора.
0: This is Evening Show on DFM.

0: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных

0: в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: рублей. Бизнес-убыть. Точка.банк.
1: АО. ООО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
3: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе, дорогие друзья, перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1784 году французский король Людовик XVI распорядился, чтобы все носовые платки были квадратными, так как шить их неровной формы невыгодно. В 1848 на свет появилась первая жвачка, которую, к слову, у себя дома изобрел американский бизнесмен Джон Кёртис. Ну а в 1939 в Нью-Йорке заложили капсулу времени, которую должны вскрыть через 5000 лет, то есть в 6939 году.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
5: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
6: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: только шопоголикам, чтобы покупать БУ вещи, даже если они некогда принадлежали знаменитости. В Париже, значит, прошел аукцион, на котором продали вещи актрисы Брижит Бардо. Невероятно, но факт. С молотка они вышли почти в 20 раз дороже их первоначальной оценки. Общая сумма продажи составила 954 тысячи евро. Среди лотов были две гитары, купленные за 20 с половиной тысяч, три плюшевых тюленя, ушедших за 2 с лишним тысячи, а также два собачьих ошейника, приобретенных за 9 с половиной тысяч евро.
1: Ну, мне надо это? Я дома сижу, лежу.
0: Ну, кому-то, видимо, надо. Ошейник, вон, вообще купил кто-то из России.
2: Господи.
0: А что такого? Человеку, видимо, нужна рядом собачка с эффектом Брижит Бардо. Всем бодрого доброго. С вами Артем Скоробогатый, а это...
3: Реклама. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
12: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
13: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон». 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аутандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
15: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
16: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
17: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Пароль ВТБ для бизнеса.
19: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
20: А второе?
19: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
21: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
22: Right now.
23: А теперь тусовка.
22: On DFM.
23: DFM.

0: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: Музыкальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
2: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
3: Мосавто. Украина. 122-250-001.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз, город-курорт на Каспийском побережье, в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebJob.
4: ОРВВ. Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красной область, Бороз, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob. 18+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите Эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: А дальше тусовка.
8: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка кратенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День храбреца и День профилактики падений, а заодно научиться делать это красиво.
1: Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
7: Вам тут понравилось!

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде отметят День образования области. Новую иллюминацию сделают в театральном сквере в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде отметят День образования области. Современные границы Вологодской области были определены 23 сентября 1937 года. Сегодня в честь памятной даты на Кремлевской площади состоится концерт. Праздничное мероприятие начнется в 16 часов. На сцене выступят городские творческие коллективы. Хедлайнером вечера станут Виталий Синицын и группа «Бродяга Время». Вход на концерт свободный. Мероприятие станет частью событийного проекта губернатора «Осень русского севера» без возрастных ограничений. Новую иллюминацию сделают в театральном сквере в Вологде. В областной столице продолжается благоустройство театрального сквера. На его территорию уже зашли специалисты с техникой, которые начали демонтажные работы. С дорожек в общественном пространстве снимают старое покрытие и бортовой камень. После завершения работ по благоустройству в сквере появится новая иллюминация. Ремонтные работы в театральном сквере проводятся при поддержке ПАО «Газпром». Планируется обновить более 5000 квадратных метров парковых дорожек, создать места отдыха, выполнить озеленение и установить малые архитектурные формы. Всего в преддверии юбилея города планируется благоустроить порядка 370 объектов. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: информацию, пожалуй, для нашей страны можно считать в плюс. Почему? Потому что в Морской академии заявили, что в районе Новой Земли и Земли Франца Иосифа наблюдается отступление ледников.
1: А что это значит?
0: А это значит, что льды постепенно открывают участки суши, что характерным образом в ближайшие годы открывает для России возможность появления новых островов.
2: Но это не точно.
0: Как бы то ни было, уважаемые, природа разрешит все наилучшим для нее образом. А мы подхватим и согласимся. Всем здрасте, мордасти! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
3: Реклама.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте сбербанк.ру или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Кэш можем. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положить.
10: Условия и тарифы на сайте a7-agent.com. Самые выгодные условия по данным исследования трейд рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
0: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что...

0: все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
3: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пошехонское шоссе, 8А.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Mix of the Week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Феникс, Маршмелло и Почуго The Man.
1: Второе место. Number two.
2: Здесь у нас Meet Me in the Dark, Ave.
1: Первое место. Number
2: one. Ну а лидером прошлой недели снова стала работа Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
0: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки, два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь ты.
18: В этом весь ты. Т-банк.
5: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение

0: Модели Хочи и Честер в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: дорогие друзья, перед тем, как, собственно, попрощаться с вами до завтрама.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал, подлец. Итак, в Греции археологи обнаружили школу, в которой Аристотель обучал Александра Македонского. В Лондоне в честь 90-летия Хоббита и 50-летия... Сильмариллиона, господи, боялся выговорить, но как получилось. Решили, короче, установить памятник Джону Толкину, а Роскосмос получил 12 тысяч заявок на вступление в отряд космонавтов. Вероятно, чтобы выслужиться, а потом произнести заветное... Но справедливости ради пройдут отбор единицы, потому что космонавт должен уметь буквально все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Еще один рабочий день. А как бы хотелось, чтобы их было поменьше, да, побольше отдыхать. Как раз некоторое время назад много было разговоров про 4-дневную рабочую неделю. И вот один из HR в интернете рассказал свой реальный опыт по этому вопросу. Они, значит, ввели ее все как надо, с понедельника по четверг. Та же самая зарплата, тот же объем работы. Внимание, друзья, производительность выросла. Люди стали счастливее, текучесть кадров снизилась. И вот к какому выводу они пришли, цитируя: если они могут выполнять 5-дневный объем работы за 4 дня, то представьте, сколько они могут сделать за 5 дней. В итоге ее отменили. Так что, ребята, ну как-то сами справляемся своими силами. Работаем, конечно, но и про себя тоже не забываем. Немножко отдыхаем, конечно, под музыку. Всем привет, меня зовут Женя Кротов, это DFM. Далее трек под названием «Don't Wanna Go Home».

0: Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: ООО стройландия.ру. 46-0-263. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Автомасла «Вэкзис». Пошехонское шоссе, 8А.
5: А прямо сейчас DFM Вологда и пиццерия «Добра пицца» разыграет пиццу. Пиши в наши мессенджеры «Хочу пиццу» на номер +7 921 252 1032. Стань третьим, и пицца твоя.
6: Реклама спонсора.
7: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте добрапицца.ру. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранное ИП 320-352-500-033-551.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

some of that. Wait, wait, some of that.

0: Осень — это особенное время. После лета все замирает, да и настроение тоже становится, ну, менее стабильным. И в идеале, конечно, отправиться в отпуск, отдыхать от всего вот этого. Тем более, такой классный вариант придумали в Греции, ребята. Он сейчас хайпует. Новый вариант отдыха. Вы выбираетесь, представьте, на побережье с кристально чистой водой, а вместе с вами большое семейство свинок и устраиваете совместные заплывы ради удовольствия. Да, вот это изысканный кайф, конечно, правда. Если подумать, как себя частенько ведут туристы, возможно, и не обязательно так далеко ехать для этого. Мы же с вами отдыхаем здесь под музыку и продолжаем этим заниматься. А еще я напоминаю, что у нас есть наши интернет-станции. Послушайте обязательно в нашем мобильном приложении или на сайте dfm.ru.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
2: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: «Автолайф-35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Цветовое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф-35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
4: Санавто. Украина. 122-250-001.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. DFM.
6: Radio DFM.
1: Radio DFM.

Радио DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: Будущее, кажется, наступило, друзья. Причем мы знаем это будущее. Ну, конкретно расскажу. Согласно новостям, Япония заменит часть своих солдат, друзья, человекоподобными роботами. Вы вообще это представляете? Кажется, эту новость надо дальше слушать уже вот под эту музыку. Уже не терпится посмотреть, что же в итоге получится. А еще это повод напрячься всем людям с фамилией Коннор. Кажется, их ждет необычное будущее. Ну а нас ждет еще один час хорошей музыки. Привет, это ZFM, меня зовут Женя Кротов. Поехали дальше.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: «Магни-комбо». В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Авто и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
15: Привет, вы кто?

0: 8-4-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что...

0: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении.
3: Акция действует до конца сентября.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
5: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
6: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
7: Автохимия «Векзист». Пошехонское шоссе 8А.

0: тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
1: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
5: Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у

0: Хочет чистый в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «Теата», УГРН 123 770 050 35 86. Москва. Приложение «Автобан» 0+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что

0: 23 сентября, друзья. Смотрим, какие праздники и события сегодня отмечаются. У нас день рождения жевательной резинки, между прочим. Как-то ее меньше становится в последнее время, да? Ну, если она где-то не прилеплена, конечно. Еще сегодня день осеннего равноденствия. Между прочим, дальше ночь будет длиннее. Ну и сегодня отмечается день песочных часов. Если у вас есть вдруг такие, ставьте, отмеряйте себе рабочее время. Как жаль, что они обычно максимум на 5 минут. Я, кстати, здесь настолько же сегодня. Далее встречайте Юлю Погодь, Дим Попова. Меня зовут Женя Кротов. Я на этом прощаюсь. До завтра. Пока и классного вечера всем.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
6: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
7: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
8: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
9: Тысяча автомобилей! И один сайт. marten.ru.
10: Вам!

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Завершается ремонт фасада дома Варакина в Вологде. Порядка 500 жителей Вологды зарегистрировались на кросс-нации. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Завершается ремонт фасада дома Варакина в Вологде. На финальной стадии находятся работы по ремонту фасада и отмостки, а также отделка на втором этаже. Когда будут полностью завершены эти мероприятия, специалисты приступят к монтажу полов и расстановке мебели. После восстановления исторического здания в нем разместится ЗАГС. В помещении уже завели отопление. По решению губернатора Георгия Филимонова на реставрацию из областного бюджета выделили 207 миллионов рублей. Всего в преддверии юбилея Вологды в городе планируется благоустроить порядка 370 объектов. Порядка 500 жителей Вологды зарегистрировались на кросс-нации. В областной столице продолжается регистрация на всероссийский массовый забег. Свое участие в спортивной акции подтвердили 484 человека. В Вологду поступила партия номеров для всех участников, а также футболки для призеров. Регистрация проходит на портале госуслуги. Также свою заявку можно сформировать непосредственно в день старта 26 сентября. Масштабное спортивное мероприятие пройдет в 85 регионах страны. Центральной площадкой на Вологодчине станет Череповец. Без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: друзья, меня зовут Юля Погой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже не люблю, когда серия обрывается на самом интересном, но тоже всегда активно ее жду. Новую серию имеется в виду, какого-нибудь суперкрутого сериала. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, друзья, на календаре 23 сентября 2026 года, среда. Сегодня в 3 часа 5 минут ночью стартануло осеннее равноденствие. Именно его мы отмечаем активно. День рождения жевательной резинки сегодня. День песочных часов, также день информационных подразделений МВД Российской Федерации. Между прочим, уже 108 лет отмечают, информируют. Так, день аюрведы, день мороженого в Бразилии. И еще день увидимся у... чего-то увидимся, просто увидимся. Ну и Петр и Павел Рябинники, именины рябины. Кстати, именно в день осеннего равноденствия считается, что нужно взять веточку рябины и притащить ее домой на счастье. Она будет привлекать к вам в этот день все самое лучшее, о чем вы только можете и помечтать. Ну и, друзья, сегодня мы, собственно, решили с вами тему обсудить, как она звучит, что вы делаете с мыслью «И пусть весь мир подождет». Такая лирически-философская, но бытовая тема. Значит, я ловлю рыбу, понятно. Фарширую перцы осенью, потому что они дешевые, да? Можно нафаршировать так в зип-пакетики, в холодильник. Я могу целый день посвятить вот фаршированию перцев. Вот, пока, как говорится, не набью прям целую ячейку, не успокоюсь.
1: Это хорошее увлечение, хорошее.
0: Странное, я бы сказала. Так я и до консервации, Дмитрий, дойду, я чувствую, скоро.
1: До огурчиков в банке.
0: А после консервации обычно переходит к другим историям, которые из сахара. Ну ладно, не будем об этом. Что у вас?
1: Ну я обожаю и просто получаю колоссальное удовольствие от вождения транспортным средством, абсолютно любым. Вот я прям вот сажусь за руль и думаю, пусть весь мир подождет. Ну если прям бытовуху брать, то это чипсики. Вот чипсики, прям вот вообще прям теряю волю.
0: Угу. То есть мир замирает буквально, когда вы их едите. Просто. Ничего не замечаете вокруг.
1: Да.
0: Да, это бывает, конечно. Так, друзья, в общем, что вы делаете с мыслью «И пусть весь мир подождет»? Обязательно пишите. Вообще, под эту тему подходит любая история.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно любая, поэтому все, что в голову пришло, все нам скидывайте.
1: В группу «Радио ДФМ ВКонтакте». Сейчас там появится пост. Сообщение принимаем на номер 965-115-5115. Удобный, универсальный способ для связи с нами – это приложение «Радио ДФМ».
0: Лучшему сегодня, конечно, наш эксклюзивный подарок прилетит. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
12: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАТА», УБРН 123 770 050 35 86 Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, главное, друзья, это сегодня день осеннего равноденствия. Считается, что в этот период нужно благодарить природу за все, что она вам подарила, собственно, за прошедшие месяцы летние, и собирать урожай. Ну, его, кстати, можно и в магазине собрать. Вполне. Главное, разложить красиво. Это называется алтарь. Вот, яблочки там положить, виноградик можно. Ну, в общем, понимаете. Вот, веточку рябины притащить. Тоже, вот я уже говорила, привлекает богатство в дом. И еще шарлотку сегодня классно испечь. Вот это прям супер классно, потому что таким образом вы скажете спасибо не только природе, да, но и вам скажут спасибо все ваши близкие. Так, ну что, друзья, еще у нас 13-й лунный день стартанул, 17:31, уже буквально час назад. День магически неоднозначный. С одной стороны, 13-й лунный день характеризуется сансарой, возвращением на круги своя. В этот день вас может настичь прошлое. В вашей жизни появятся люди, о которых вы уже готовы были позабыть. Свершатся вновь те же события, что вы уже наблюдали в прошлом. Также есть вероятность повторить ошибки, наступить на те же грабли. Возвращение прошлого напоминает вам о каких-то незавершенных делах. Постарайтесь покончить с ними и избавиться от груза прошлого. Также этот день удачен для активной коммуникации. Общительные люди сегодня будут иметь успех. Коллективная работа окажется плодотворной. Массовые мероприятия принесут хорошие доходы. А публичные выступления окажут сильное влияние на слушателей. От людей будет поступать большое количество информации, но ее необходимо фильтровать. Про любовь. Для пар, родственников и близких людей, кто постоянно находится в ссоре и ищет новые поводы для конфликтов, день пройдет неблагоприятно. Уравновешенным и спокойным личностям житейские бури не грозят. По поводу работы старайтесь действовать сообща, не отрывайтесь от коллектива, общайтесь с коллегами, начальством. В общем, главное, не начинайте крупных дел, лучше завершите то, что уже было. Ну и что еще нельзя делать? Нельзя начинать абсолютно новые дела с нуля, игнорировать привет из прошлого, не отмахивайтесь от старых знакомых, держать обиду внутри, резко менять имидж, кстати, в этот день тоже нельзя, и разбрасываться обещаниями. Что можно и нужно? Проводить работу над ошибками, избавляться от хлама. Кстати, в день осеннего равноденствия тоже очень-очень важно избавляться от всего ненужного, выкидывать старые вещи. Заниматься какими-то медитативными практиками, ну, это понятно. Печь хлеб или работать с тестом. Смотрите, как все идеально совпало. 13-й лунный день, день осеннего равноденствия, в день, когда все наши предки что-то обязательно испекли. Причем или пирожки с капустой, потому что капусту собирали в это время, или с картошкой, потому что ее тоже собирали, или с яблоками. И еще очень хорошо в этот день изготавливать или заряжать талисманы. Предмет, который вы создали сегодня, станет мощным щитом. Вот такие дела.

0: on DFM.
1: Ну что, друзья, мы совсем скоро, между прочим, что, поиграем?
2: Да, у нас впереди игра будет называться методом тыкобы. Проверим вашу интуицию. Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2.
1: Давайте, Дмитрий, напомним нашу тему.
2: С превеликим удовольствием. Что вы делаете с мыслью «пусть весь мир подождет»?
1: Ну, понятно, здесь подошли туалетные философы. Вот сразу же. И на них, конечно же, это офис, понимаете, у мужчины всегда. То есть какое-то закрытое пространство от всех проблем, от каких-то жужжаний супруги. Вы понимаете, то есть они прячутся. Вот это единственное пространство, в которое их никто не дергает. Кстати, у женщины тоже есть такое пространство. Как вы думаете, Дмитрий, где оно?
2: А вот и судя по комментариям, кухня.
1: Ванная.
2: Ванная?
1: Конечно. Конечно, да. Потому что девочки, они закрывают дверь на все замки, понимаешь? И пенка, обязательно какие-нибудь бомбочки для ванны, вот эти вот свечи расставишь, и такое ощущение, что все хорошо, и посуду не надо мыть после, и вообще не надо готовить, и не надо уроки с ребенком делать, ничего не надо, весь мир пусть подождет.
2: Кстати, Анна пишет, знаете ли, посуду мою с мыслью «пусть весь мир подождет», пока я это делаю, ничто меня не беспокоит, просто отключаю голову.
1: Кстати, есть люди, для которых это действительно как медитация. То есть вот, причем у всех девочек, я уверена, не знаю, как, ну, парни вряд ли, а вот девчонок я точно хорошо знаю, значит, они вот моют посуду и там, да пошел ты! Просто в тишине, тишина, и она моет посуду, и потом так резко вдруг, да пошел ты! Это значит, что она в голове, естественно, думает, вспоминает какого-то своего бывшего или нынешнего, с которым поругалась. Я, вот, у нее реакция почему-то прям такая брезгливая, сразу вылетает, и вообще абсолютно рандомный момент. Значит, употребление вкусной рыбки, чтобы весь стол в чешуе, в зубах и корка прохладная. Ну, это не будем. Когда заезжаю домой на обед,

0: Там даже земля может останавливаться, мне все равно. Значит, утренний кофе на балконе. Да, зимой особенно хорошо будет. Просмотр финальных матчей чемпионата мира. И ЛЧ, это что?
1: Лига чемпионов.
0: Лига чемпионов, да. Дальше у нас тут любители конного спорта подошли, фотографии прислала. Ниночка, привет большой от нас. Есть две вещи, в которых меня нельзя останавливать. Это катание на сноуборде и на велосипеде. Поэтому следующее лето планирую большой маршрут на велосипеде из Татарстана в Турцию. Два месяца кручения педалей. Дам себе возможность погрузиться в процесс сполна. Вот я восхищаюсь людьми, которые вот на такие истории решаются.
1: Да, находят время на это еще.
0: Да, я бы тоже решилась, но только в автодоме. Знаете, чтобы с туалетом. Летом, чтобы с кухней своей, вот это вот, как-то с комфортом, в конце концов. Прилечь, опять же, есть где. На велосипеде-то особенно не приляжешь. Раньше, лет до 35, я была миром, который всех ждал. Теперь пусть весь мир подождет, пока утром я делаю тренировку, пью кофе и принимаю душ. Вот, вы знаете, я каждый день стою в планке. Минуту. Я не сильно напрягаюсь.
1: Но главное регулярность.
0: Да. Нет, ну каждый день, да, утром и вечером я стою в планке. Мне эта минута кажется вечностью. Просто. И в этот момент обязательно кто-то начинает звонить. И вот я думаю, а вдруг это что-то важное? А вдруг вот что-то происходит, а я тут в планке стою, знаете? И вот мозг, он начинает торговаться. Выйти из этого процесса. Всего минута. Кажется, да, вот вроде бы, что такое минута? Это вообще ничего. Но попробуйте эту минуту в планке постоять. И вам сразу, а еще я довела до минуты 20 секунд. Минут, вот эти 20 секунд, мне вообще кажется, что это все. Это вот что-то. Это конец света, 100%. Так что, друзья, если вы хотите, чтобы ваш мир остановился и все сосредоточилось только в вашем животе и вообще в ваших мышцах, то вставайте в планку на здоровье.

0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца сентября.
3: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный «Хавейл М6» или обновленный и еще более функциональный «Хавейл Джолион»?
4: Да я сам решу, наверное.
3: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Дарго? Или, может быть, пришло время для Хавейл F7?
4: Сам решу.
3: Решайте сами, каким будет ваш новый Хавейл. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Хавейл. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
1: Встречайте обновление в «Стройландии». Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской, 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской, 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: методом тыка.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Из города Бийск дозвонился Игорь. Игорь, приветствуем вас.
3: Приветствую.
1: Игорь, ну расскажите, о чем, чем вы занимаетесь, когда думаете, пусть весь мир подождет?
3: Знаете, я фотографирую.
1: Ну, у вас там есть что фотографировать? Районы, конечно, кварталы, жилые массивы?
3: Я с Алтая, у нас есть что фотографировать.
1: Да, это точно. Так, ну что, давайте прямо сейчас мы проверим, как вообще на Алтае с интуицией. А должно же быть очень хорошо.
2: Шаманы,
1: по идее.
3: Да, у нас очень хорошо.
1: Ну вот и прямо сейчас проверим, насколько. На старт, внимание, поехали. Правда, что бегемоты развивают скорость до 50 км в час?
3: Да.
1: Правда, что группа из 7 музыкантов называется септет? Это вид крокодила.
3: Нет.
1: Правда, что на территории России есть город под названием Рим?
3: Да.
1: Правда, что рыба-окунь моргает двумя глазами одновременно?
3: Нет.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Дмитрий, как, за что отдаем подарок?
2: За 3 правильных ответа мы отдаем подарок. Или в том случае, когда правильных ответов нет совсем, тогда тоже вы получаете от нас приз.
1: Ну и сейчас мы узнаем, будет ли эта кружка стоять на Алтае.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Будет! Аплодисменты!
2: Поздравляем, Игорь! Наша фирменная кружка вам достается.
1: И, конечно, правильные ответы. Правда, что бегемоты развивают скорость до 50 км в час? Да. Правда, что группа из 7 музыкантов называется септет? Да. Правда, что красный кардинал — это вид крокодила? Нет, это вид птиц.

0: улицы. Правда, что на территории России есть город под названием Рим, нет. И правда, что рыба окунь моргает двумя глазами одновременно, это тоже нет. Отлично все сложилось. И, конечно, помимо нашего подарка, вы получаете самое ценное, что у нас есть. Это 10 секунд на все ваши приветы и поздравления.
1: О, это очень здорово. Хочу всей семье своей, соответственно, передать привет всем, кто в пути, всем, кто слушает радио DFM. Всем добра.
2: Радио DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: А ты дергала хобот слона, да?
4: Ну, трогала.
3: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
4: Да.
3: Наждачная, да?
4: Ну...
3: Шуршавая, да?
4: Ну и немножко влажный.
3: Нет, слони, не, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
4: Он просто в водичке стоял.
3: Ты уверена, что ты слона гладил?
4: А он... Мне сказали, что это слон.
2: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы. И самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
2: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть миллион рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: В новом Жак-Т9 Урбан Плюс. Все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Джак. Подробности на jackcar.ru.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
17: Капсикам.
16: Маме скрутила шею весной.
17: Капсикам.
16: Плечо подмывает у сына порой.
17: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
16: Капсикам. И боль на удалении.
17: Капсикам. Моя сила в движении.
18: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
20: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
22: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши. лучшие условия по кредитам.
0: В этом весь ты.
22: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Напоминаем тему, друзья.
1: А что вы делаете с мыслью «пусть весь мир подождет»?
0: И, конечно, у нас есть ответы. Кстати, финальные мы зачитаем прямо сейчас, потому что у нас в следующем часе в рубрике «Нужные люди» будет гость.
1: Актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Плюшин. Интересный человек.
0: Ну и, конечно же, друзья, ваше последнее сообщение прямо сейчас. Вот, например, Елена пишет: «Я грызу семечки». Вот потеряли мы вот эту аутентичность нашу. Потеряли. Раньше все ходили с семечками. Я помню, полные карманы. И человек, у которого в карманах были семечки, это практически король. Потому что к нему подходили все и говорили: «Отсыпь чуток». Вот, и он, если хорошо к тебе относится, побольше. Если не очень, то так поменьше. Это как-то вот на каждой остановке стояли бабули, которые продавали эти семечки. И еще говорили: «Давай, я тебе в карман подсыплю еще».
1: Да, чуть-чуть, да.
0: Да, да, то есть кулечек еще сверху в карман чуть-чуть подсыплю. Вот все карманы были в этих семечках. А сейчас что? А сейчас все. А сейчас это уже не модно. И кто-то еще сказал, что это калорийно. В общем, от этого все пошло. Зожники решили, что семечки не наши.
1: Когда вдруг нарвался на старый фотоальбом, мир ждет, а ты залипаешь, пока до конца не досмотришь. Это точно.
0: Кстати, опять же, фотоальбом.
1: Вот.
0: Тоже потерянная история. А на самом деле это же целая магия, когда ты приходишь, отдаешь пленку, не помнишь, что там вообще и кто там что нафотографировал, потом получаешь и думаешь: боже, интересно, а они видели вот эти вот люди, вот эти фотографии? А они, конечно, видели, поэтому они смотрят на тебя уже так: ха! То есть они все уже посмотрели. И вот это ужасное палево, это, конечно, было отдельной историей. Вот, особенно, когда там есть какие-нибудь фотографии, ну, вы понимаете, специфические. Вот это, конечно, момент. Подружке говоришь: «Ленка, иди забери, мне стыдно. Иди, иди забери за меня. Я тебя умоляю, мне стыдно забирать, пожалуйста».
1: Не отказываю себе в удовольствии поиграть иногда в какую-нибудь дурацкую игру на телефоне. В этот момент пусть весь мир подождет.
0: Ну и кому же мы отдаем подарок?
1: А мы решили, что это будет Елена. Написала она свои сообщения нам в Максе: «Когда за грибами в лес ухожу, весь мир где-то там на дороге меня ждет, а я не спешу». Но вот главное сообщение, за которое мы прям растаяли и отдали наш подарок: после долгого рабочего дня Елена приходит домой, садится на диван и спускает джинсы до колен. Ты помнишь вот это вот состояние?
0: Я не помню, я его практикую. Это и есть. Люди спрашивают, что такое медитация. То есть нужно включить правильную музыку, нужно обязательно сесть в правильную позу, отключить мысли. Вот это медитация. Я уже много раз говорила, что это и есть бытовая медитация, когда вы приходите, спускаете штаны до середины и просто потому, что вам дальше надо усилия приложить до конца, снять, еще переодеться. И вот вы сидите вот в этом состоянии, чаще всего с пультом от телека, совершенно не смотрите, что вы там щелкаете, и вот мысли ваши где-то вообще далеко, вы в каком-то как раз медитативном состоянии. Это она и есть медитация, друзья, так что если вы так хоть раз в жизни делали, значит, вы мастер медитации. Да. Мы совсем скоро, естественно, ждем нашего гостя, и уже готовим вопросы, так что делайте громче.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
4: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44.
7: Ульма, 160-18, Вологодская область, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма, Ульма,

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
3: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ.
5: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
6: Radio DFM.
7: Radio DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди. При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет».
1: Ну что, друзья, как и обещали, у нас в рубрике «Нужные люди» сегодня актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Леушин. Давайте поаплодируем нашему гостю.
2: Спасибо, добрый вечер, дорогие друзья.
1: Олег Николаевич, ну, конечно, хотелось бы вас поздравить. Поздравить с открытием нового театрального сезона.
2: Ой,
1: я не знаю,
2: спасибо.
1: Кто, как я уже открыла в прошлые выходные для себя театральный сезон. К сожалению, не была в театре на Юго-Западе, была
2: упущение,
1: в другом театре.
2: Надо идти.
1: Обязательно до вас доеду. У нас же Москва большая, понимаешь? И, конечно, хотелось бы узнать, как вы открыли театральный сезон.
2: Мы открыли его с удовольствием, как всегда. Причем у нас было предоткрытие сезона еще такое. Мы сделали такую творческую лабораторию, связь поколений там вот такая. То есть мы дали возможность молодым, совершенно никому неизвестным режиссерам поработать с нашими артистами и еще с приглашенными детишками на нашей сцене. Было 3 заявки, вот, принято в разработку, мы их посмотрели, и одну заявку мы выбрали, и вот теперь ждем, когда у нас будет новый спектакль. Это было вот 10 сентября, а 11 мы вышли на сцену, мы встретились все, у нас было много журналистов, много прессы, мы обнялись, мы всем пожелали друг другу хорошего сезона, юбилейного 50-го, вот, и все, загримировались и пошли играть «Мастера и Маргариту». Праздник праздником, а работу никто не отменял.
1: И, естественно, хотелось бы у вас еще выяснить вот такой вот вопрос. Для меня, ну, как для театралки такой, как говорится, матерый, важный. Мы с вами так за эфиром поговорили про какие-то новые вот пьесы. И вопрос. Ходишь-ходишь в театр, а там или Шекспир, или, простите, Гоголь. Чехов еще встречается. Очень мало используют какие-то вот новые постановки, новые сценарии. Почему-то, как будто бы их мало, а ведь их же очень много. Боятся новое использовать и проще пойти к классике. Или все-таки это вот, ну так вот, от души идет. Вот «Мастер и Маргарита», например. Ну, понятно, «Мастер и Маргарита». А сколько еще у Булгакова потрясающих произведений?
2: И у нас идет и «Кабала Святош», между прочим. И «Зойкина квартира».
1: «Зойкина квартира» гениальная.
2: Идет.
1: Вот на «Зойкину квартиру» я у вас контрамарочку-то и тисну.
2: Хорошо, договорились. Вот, а на самом деле, ну, классика, она вечная классика, потому что заложено все в этих произведениях, и это дико всегда созвучно. На то она и классика, на то они и гении. А если обращаться к каким-то современным историям, надо долго копаться, надо, потому что не хочется делать сиюминутную историю, хочется делать историю на какой-то, на большой какой-то период времени и обратно. О большом периоде времени, о больших каких-то проблемах. Чаще всего, ну вот, по крайней мере, может, я не то читаю, я не знаю. Ну, получается какая-то вот сиюминутная история. То есть мне не рассказывают, мне рассказывают, что происходит, но мне не рассказывают, почему это происходит. А мне интересен вот этот вопрос. Почему? И как из этого выйти или просто обозначить эту проблему, ребята? А вот так ведь. Давайте вместе подумаем, а что же здесь может быть? А Шекспир? Ну, Шекспир все эти вопросы в свое время задал. И на этой теме мы как бы и, наверное, многие театры и живут, потому что, ну, классика.
1: Вот вы играете Воланда, насколько я знаю.
2: Да.
1: А вот как вы оцениваете его фигуру в произведении «Мастера Маргарита»? Она отрицательная или положительная?
2: Да нет там ни отрицательного, ни положительного. Это часть гармонии.
1: Вот как сегодня у нас день осеннего равноденствия, то есть соединение света и тьмы.
2: Да, это часть гармонии, потому что делало бы ваше добро, если бы не существовало зло? И как бы выглядела земля, исчезни с нее тени? Тени, получается, от живых существ, деревьев, людей.
1: Карла Юнга, в конце концов.
2: Или, может быть, вы хотите ободрать весь земной шар, ну и так далее.
3: Пошло перевоплощение прямо.
2: Поэтому нет, это часть мира, без нее нельзя. Это момент равновесия, это момент чего угодно.
1: Олег Николаевич, вот вы сейчас болеете, мы это видим наглядно и слышим.
2: Я нечаянно, извините.
1: Да, и вот вы завтра собираетесь выходить на сцену в этом состоянии. Это правда, что действительно актер не имеет права болеть?
2: Ну,
1: уважительная причина только смерть, как говорят некоторые режиссеры.
2: Да, в общем, так и есть. Я и со сломанными ребрами играл, и со сломанными ногами. И у артисты у нас тоже, ну, всякие ситуации бывают. Если есть возможность выползти на сцену, они это делают. Поэтому здесь, да, а завтра куда я денусь? Билеты проданы, зритель ни в чем не виноват.
1: Конечно.
2: Ну, будет такой. Завтра «Последняя женщина сеньора Хуана», такая пьеса Леонида Жуховицкого, замечательный автор, замечательная пьеса советского времени и тоже уже классика. Вот, приходите, просто будет немножко другой Дон Жуан, будем адаптироваться к обстоятельствам.
1: С такой сексуальной хрипотцой. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим наше общение. Напоминаем, сегодня в рубрике «Нужные люди» актер театра и кинорежиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Лёшин.
0: Нужные люди. Нужные люди. Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка банк.
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
18: А теперь тусовка.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет».
2: Ну что, друзья, у нас в гостях актер театра и кинорежиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Лиушин. Ну и, конечно, у нас еще важные вопросы по поводу того, что вот вы сначала были актером театра. Актер. Это у нас все-таки такая, ну, рабская профессия, рабская, конечно, по факту.
3: Давайте копать глубже. Я сначала был монтировщиком.
2: Нет, монтировщик это... Сцены. Подождите, монтировщик не такая арабская профессия. Монтировщик это человек, который может сказать, да пошли вы нафиг, я пошел в другой театр. То есть тут как-то немножко попроще.
3: Я еще был по совместительству, поэтому я был монтировщик, я был артист, я еще был гардеробщик.
2: Все вместе.
3: У меня хорошая школа в театре на Юго-Западе. Он так начинался. Все артисты выполняли какие-то функции еще, кроме актеров. Я прошел эту школу тоже и горжусь этим.
2: Вот вы стали художественным руководителем и... Как вы считаете, все-таки, какой период вашей жизни был самым сложным? Вообще, что сложнее? Быть художественным руководителем, актером, такая профессия очень тяжелая, когда эти интриги все, монтировщик или гардеробщик?
3: Самое сложное на сейчас происходит, потому что ты отвечаешь не только за себя, а за всех.
2: Но вы всех понимаете, многих понимаете, потому что вы были на их месте, и можете сказать, когда я был на твоем месте.
3: Ой, это вот не очень работает сейчас. Молодежь вообще другая пошла, они уже не очень понимают, что такое преданность театру. Вот такая, как была, допустим, у нас.
2: Служить
3: театру. Они сейчас ищут благо, что есть много возможностей у актеров сейчас реализоваться. Поэтому идут сериалы, идут какие-то проекты, идут какие-то антрепризы. А театр становится таким каким-то факультативом. И вот это меня очень... И это поколенческая история, потому что они хотят себя везде реализовать, хотят денег, славы. Это естественно, потому что в театр, ну, как-то не крути, много денег не заработаешь. А вот это меня... Мы были другие.
2: Наша школа!
3: Да, в наше время...
2: В наше время такого не было.
3: Сериалов, ну что ж такое?
2: Были. Ну, конечно же, были сериалы.

0: потому что говорят, надо говорить крайний спектакль.
1: Мы говорим зеленый.
0: А, у вас уже другая, видите, говорите,
2: традиция.
1: Чего у нас сегодня? У нас зеленый. Зеленый. Это когда финальный спектакль в сезоне. Он называется у нас зеленый.
0: А есть какое-то боевое крещение для новых актеров?
1: Есть. Вот сейчас я взял одного артиста. Он закончил только в этом году институт, получил диплом. Я его смотрел в дипломном спектакле. Надо же ходить где-то набираться молодой крови. Отметил его, пригласил. Вот сейчас у него... И вот сейчас очередной ввод у него идет. То есть он с 11 числа, мы открылись, да? У него сейчас уже четвертый ввод.
0: То есть, спектакль. Практически он остается там и спать тоже на сцене. А
2: слепого
0: смысл уже
2: котенка,
0: уходить?
2: Чтобы научился плавать уже непосредственно, когда его кидают в воду.
1: Мы также, нас также Валерий Романович бросал. Выплывешь, выплывешь, нет, нет. И что мне нравится, артист дерзает, он справляется. Ну так, на секундочку. Первый же твой спектакль Иешуа Ганоцри сыграть.
0: Ну да.
1: Только со скамьи. Но у него был замечательный мастер курса, народный артист России Валерий Афанасьев, который служил четверть века в нашем театре в свое время. И школа там хорошая. Видимо, он передал своим студентам вот эти еще такие навыки театра на Юго-Западе.
0: Но Маргарита-то у вас раздевается или одетая, ходит кремом, мажется?
1: Ну как, мы все-таки театр, нужно иметь какой-то, можно, конечно, раздеть, но зачем? Театр Ню в 90-е существовал, и его уже нет, слава богу. Ну, это некрасиво.
0: То есть там какая-то...
1: Там просто такая пелериночка, такая воздушная. Что-то угадывается, конечно, но вот этой вот всей прелести, ну зачем? Пусть останется. Должна быть женщина.
0: Какая это загадка. Так, и еще, конечно, вот побольше хотелось бы узнать про диалог поколений. Вообще, кто стал победителем проекта? И в ближайшее время можно будет увидеть их спектакли?
1: Конечно, можно. Сейчас вот идет такой технический момент подготовки. Там с дирекцией, я туда не лезу. Я вообще не люблю лазить в чужую, так сказать, творческую жизнь. Ну зачем? Себе нервы испортишь, они все равно тебя не поймут, если тебе что-то кажется не так, а если все так, то и так хорошо.
0: Угу.
1: Вот. К тому же я выбрал этот спектакль, эту историю, которая по Крылову «Уроки дочкам». Ну, замечательная. Забыл, как девочку зовут, но фамилия у нее Вернадская.
0: Уже красиво на афиш смотрится.
1: А мы на проспекте Вернадского, 125.
0: Да. Вернадская на Вернадского. Да. Уже афиша готова, я считаю.
1: Нет, тут все складывается. И еще почему. Этот спектакль, эта пьеса, еще когда-то в далекие там конец 70-х, начало 80-х, шла в нашем театре. Валерий Романович ее ставил, играли Авилов.
0: Ой, Авилова обожаю. Вот это, кстати, самый лучший Воланд, на мой
1: да,
0: взгляд.
1: Да, играла Галкина. Кто тут только не играл, там основатели театра. Сейчас уже почти никого нет. Кроме Галкина и Задорина. Ну, и вот такая, знаете, реинкарнация в определенной степени через там 40 с лишним лет. Вдруг спектакль. И мне показалось, это знаковая история. Поэтому вот мы остановились на этом произведении.
3: Нужные люди. Люди. Нужные люди.
4: Реклама на
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324 353 0043 30.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
3: Для тех, кто рулит. Для тех, кто рулит.
4: Выгода! До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобиль.

0: в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
1: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Шины «Векзист». Пошехонское шоссе, 8А.
6: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
10: Мосавто. Украина. 122-250-001.

0: мир!
1: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
2: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.
4: ДФМ.

0: Нужные люди. Нужные люди. При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет».
1: Ну что, друзья, сегодня мы общаемся с очень интересным человеком, актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Леушин. У нас в гостях аплодисменты. Артисту, актеру аплодисментов много не бывает.
2: Я же еще ничего не сыграл.
1: Вы уже нам здесь Воланда сыграли практически. Мы уже все, мы уже погрузились. И, конечно, вот о главном хотелось бы поговорить. В прошлом году на портале mos.ru был запущен «Мосбилет». Сервис для удобной покупки билетов в театры, музеи и другие культурные учреждения столицы без наценок. Как вы относитесь к его запуску и какие результаты показала работа с сервисом для вашего театра?
2: Угу. Вы знаете, для нас это была такая новость, потому что как бы устаканенная система была, все, мы там на каких-то платформах продавались, все, вроде бы все шло нормально. Потом, знаете, нам повезло, мы были первые. Мы участвовали, вот нам предложили, наш директор согласился, мы участвовали в пилотном проекте запуска вот Мосбилета, этой площадки, и нам очень помогали, нас курировали, нам подсказывали, то есть на нас эту историю как бы пробовали, поэтому нам было потом легче всех войти в это поле, так сказать, экономическое. И сейчас я заметил, я обратил внимание, знаете, больше рекламы стало. И как, откуда она взялась? Ну, о нас говорят там, где-то крутят телевизор, где-то вот на радио, где-то еще что-то. Вот эти вот информационные щиты по Москве стало просто... Я увидел театр на Юго-Западе, на северо-востоке. Это же
1: да,
2: очень интересно.
1: Это вообще большая поддержка на самом деле.
2: При том, что наш театр как бы маленький, находится, как многие считают, на отшибе где-то. Хотя, если смотреть карту Москвы новую, мы в центре. Мы в центре. Понимаете? Вот, так что и сейчас я смотрю по залу, всегда билеты проданы, цены адекватные у нас. И, ну, в общем, никак нас не коробило, не трясло, просто мы плавно перешли, и эта работа продолжается, и она все улучшается, о нас знают, о нас говорят, к нам приходят новые лица совершенно, потому что раньше, знаете, ротация была зрительская где-то 5-7 лет, потом стало все меньше, 3-4 года, сейчас я смотрю, оп, опять новые лица. То есть зрительская аудитория у нас просто расширяется, и это, я так понимаю, все благодаря Мосбилету и вот этой платформе.
1: Ну, и вот могу честно сказать, я тут ехала в отпуск в среднюю полосу России, и со мной две женщины, значит, в купе ехали, и они не знают про Мосбилет. Так я им там все рассказала. Говорю, вы что, девочки? Вот у нас была ночь в музеях, я себе благодаря Мосбилету организовала всю ночь. То есть вот ты просто заходишь, очень удобно все посмотреть, все, где, куда идти. Я ночью сходила в зоопарк, понимаете? И во все там какие-то музеи. И именно благодаря Мосбилету. И, конечно, новые театры, о которых ты даже знать не знаешь. Ты вообще понятия не имеешь, скорее всего, где-то в Химках живешь, что есть театр, да, на Юго-Западе. Ты заходишь на Мосбилет, и тебе все абсолютно сразу показывают по твоим желаниям даже.
2: Нет, это прекрасная платформа в плане правда. Того, что у тебя информация не разрозненная,
1: да,
2: везде.
1: Да.
2: Попробуй найди-ка. А тут все в одной, так сказать, структуре, все вот понятно, и это замечательно.
1: И по цене все будет у вас тоже, кстати, можно выставить по ценнику, то есть если у вас там не супер много денег, вы можете выбрать для себя что-то по вашему карману, по бюджету. Если вы ищете каких-то актеров ярких и так далее, вы тоже можете там выстроить алгоритмы. То есть очень удобная история поиска. Я, например, ну, честно говоря, предпочитаю всякие экспериментальные театры, мне это очень нравится, потому что, мне кажется, там яркие, необычные постановки часто случаются, и поэтому вот для меня тоже есть выборка определенная. Вот. Так что я до вас обязательно доеду 100%.
2: Мы тоже экспериментальные,
1: хотя вы не экспериментальный, но, опять же, я много слышала, что у вас оригинальные постановки, интересные, необычные. А это, наверное, ну, не, скажем, не классическое прочтение бывает, вот интересное, именно в плане сценического какого-то оформления и так далее. Вы стараетесь вообще над этим, задумываетесь изначально? Вот вы, например, придумали, что вот мы будем ставить этот спектакль. Вы сначала думаете об актерах или о том, как это будет вот выглядеть?
2: Нет, это для меня это
1: все в
2: комплексе должно быть. Когда все сходится, тогда все и получается.
1: Угу. А новые какие-то вот эти истории вы используете, я имею в виду графические или там краны?
2: Ну, у нас слишком маленькая сцена, слишком камерная, чтобы вот техникой ее пичкать. Ну, и краны в некоторых спектаклях у нас работают. Ну, в основном, но у нас, при том, что у нас вот просто какой-то элементарный театральный свет, очень многие зрители отмечают работу света. Допустим, спектакль «Кабала Святош», у меня нет декораций. Декорации я сделал светом. Mm-hmm. И у меня возникает замок.
1: Да, ну так вот это об этом и говорится.
2: У меня возникает тюрьма, у меня возникает «Кабала Святош». Ну, в общем, вот это все работает.
0: Нужные люди. Mm-hmm. Нужные люди. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
18: ООО А7 Агент. УГРН 120.

0: Требования доступны на сайте agencytde.ru/16+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что

0: Нужные люди. Нужные люди. При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет».
1: Так, сейчас. Ну что, друзья, напоминаем, что у нас в гостях актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Леушин, который кашляет за кадром. Я честно могу сказать, мне просто искренне жалко нашего гостя, что он сегодня в таком состоянии.
2: Как кричал Калинин.
1: Но вот все равно нашел в себе силы, пришел сегодня к нам в гости. Это достойно аплодисментов.
3: И завтра, между прочим, выходит на сцену своего театра на Юго-Западе.
1: А, кстати, а вот что делать, если кашлять захочется? Это же бронхит.
4: Ну, я надеюсь, завтра мне помогут наши добрые доктора. А на сцене, знаете, какое-то другое состояние.
1: То есть как-то вот забываешь,
4: да?
1: Правильно?
4: Вот, ну, всяко бывает, температура у человека, там что-то болит, что-то это сам. Выходит на сцену, если ты погружен в то, что с тобой творится сейчас, как-то все остальное уходит на задний план. Ты этого не замечаешь, и только потом. Ой, господи, как у меня же это радикулит.
2: А я сейчас поверил, честно говоря.
1: Сейчас бы я уже, да. Ну и если... Расскажите, пожалуйста, еще о премьерах в вашем театре. Каких новых постановок ждать зрителям вот в ближайшее время, в новом сезоне?
4: Ну вот, первое, и это состоится, вот это будет «Уроки дочкам». Следующее, это новогодняя история, потому что надо обновлять как бы парк спектаклей, так называемый. Да, и будет совершенно праздничная, надеюсь, постановка «Снежная королева». Вот, вот то, что нас ждет в ближайшие три вот месяца, и мы сейчас плотно над этим работаем, и есть планы еще на перспективу. Сезон-то ведь не заканчивается с Новым годом, а только набирает силу, поэтому еще к весне мы планируем еще одну сделать такую семейную историю. Почему-то вот когда мне режиссер предложил, мне показалось, что это надо. Причем в наше время такое. Это Кир Балучев, «Тайна третьей планеты».
1: Да.
4: Там очень, очень хорошая история.
1: Зелебоба-то кто? Зелебоба где?
4: Ну, вот, вот эта вся, да, космическая Одиссея, ага. Алисы, или как там.
1: Да, ее, да, да, Алисы, да, звали. Да,
4: вот. Вот к этой истории прикоснуться, пока это все в разработке, и может, ну, потом у нас ждет, должен быть, это грандиозный вечер 26 мая. 27-го года, это нам будет как раз в этот день. Валерий Романович решил, что вот этот день, день рождения театра. И вот раз в пятилетку мы его отмечаем на разных сценах 26 мая именно 27-го года. Вот состоится очередная пятилетка Юго-Запада.
3: Олег Николаевич, я открыл сейчас афишу, у вас спектакли каждый день. Я смотрю, реально, каждый день.
1: А какой спектакль вы бы назвали визитной карточкой театра? Вот, ну, на который надо обязательно, непременно сходить на первый, чтобы потом стать уже вашим преданным поклонником.
4: Ну, вот так исторически сложилось, что спектакль «Мастер и Маргарита», вот он обрел такой статус нашего...
1: Один
4: вот
1: антракт?
4: Так, один антракт. Это раньше было два. Когда мы его выпустили в 93-м году, он шел примерно как «Анна Каренина» 5,5 часов, да, или 6. Угу. Потом там надо было ехать на гастроли очень, в Америку очень. И там заказчики попросили, ну, ужми ты, Валера, пожалуйста. Валера ужал, что называется. Теперь он идет 3,5 часа с антрактом. Но полная история сохранилась. То есть все линии, которые закладывал Булгаков, все присутствуют в этом. И вот если человек придет на этот спектакль, посмотрит, поймет нашу эстетику и влюбится в это, значит, он останется с нами. Бывают, кто не принимают. Ой, ну что это они тут, что они так орут, вот так бегают, ну их нафиг. И все, и не при... Но те, кто зацепился, те остаются надолго.
1: А что для вас является главным критерием успеха вот спектакля?
4: Ну, только зритель. Мы можем как угодно там хвалить себя. Да я такой, да я такой спектакль, они ничего не понимают просто. Нет, главный критерий успеха все равно это зрительское внимание, зрительское понимание, зрительское прочувствование, зрительская любовь. Ну и, соответственно, зарплата.
1: Это правда. Вот, поэтому в буфете надо, конечно, тоже как-то это расширить ассортимент. И, кстати, я всегда пользуюсь этой историей, поддерживаю гардероб и всегда беру бинокль, хотя у меня всегда есть свой бинокль, но я беру бинокль, чтобы потом в очереди не стоять.
4: Логично.
1: Да. Друзья, мало кто знает, но я вам расскажу, потому что многие не знают, как это удивительно. Можно взять бинокль за определенную сумму, и, соответственно, когда будут все стоять уже обратно в гардероб, вы не будете стоять, вам без очереди. Вот, потому что вы взяли бинокль.
4: А в театре на Юго-Западе вам такого бинокль нет. Не потребуется, потому что очереди маленькие.
1: Вот, потому что камерно, да, получается?
4: Да.
1: Ну что, друзья, во-первых, мы готовы закончить уже нашу беседу, а во-вторых, мы хотим сказать вам огромное спасибо, пожелать ярких впечатлений, эмоций, которые, конечно, вы тоже получаете от своего зрителя. Ну и зрителю вашему, конечно, и нашему, мы же тоже придем еще, да? Больше впечатлений и эмоций таких, которые вот на следующий день еще захочется обсуждать со своими друзьями и говорить: слушай, ты не видел, ты сходи обязательно, вот там так круто. Пусть вот таких зрителей будет у вас больше.
4: Спасибо огромное.
3: Спасибо, что пришли. Приходите в театр на Юго-Западе.
1: Ой, подождите, я еще хотела спросить быстренько. Вот последний вопрос, вот уже такой ПСЭ. Сейчас я заметила, в театре не то, что цветы дарят, а, знаете, какие-то огурцы выносят в банках. Я видела, вот у меня вот буквально на днях ходила в театр, и там прямо это огурцы вынесла на сцену. Самое необычное, что вам подарили как актеру?
4: Собаку.
1: Серьезно? Собаку принесли?
4: Да, причем старфарширский терьер, щенок. А у меня дома собака была, ну я как бы взял, да, а потом выяснилось, что эта собака, у меня обиделась моя собака, мне пришлось вернуть и сказал, ну нет, такие подарки нельзя творить.
1: То есть все-таки лучше огурцами.
4: Да.
1: Так, ну ладно, все, всем пока!
0: Нужные люди.
5: Люди.
0: Нужные люди.
5: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
6: По данным Яндекс погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
5: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
7: Реклама на DFM. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.

0: 92 000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В городских парках начали устанавливать детские силомеры «Вологодский кулак». Почти 62 тысячи человек поддержали Вологду в голосовании за выбор культурной столицы России. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В городских парках начали устанавливать детские силомеры «Вологодский кулак». Первый такой аттракцион появился в парке ветеранов. В ближайшее время силомеры планируют установить в детском парке, в Евковке и в Асановской роще. Силомеры позволят проверить свои физические возможности. Для этого необходимо ударить рукой по подвесной боксерской груше с максимальной силой. Взрослые и детские силомеры оформлены в едином вологодском дизайн-коде. Аттракционы будут работать круглый год, потому что корпус выполнен из ударопрочного и влагоотталкивающего материала. Почти 62 тысячи человек поддержали Вологду в голосовании за выбор культурной столицы России. Продолжается голосование за выбор культурной столицы России на 2028 год. В этом году в конкурсе участвуют 24 города. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Сейчас заявка областной столицы на 7-м месте в списке. Ранее завершился первый этап конкурса. По его итогам был сформирован список из 8 городов-финалистов. В прошлом году в борьбе за звание культурной столицы областная столица вошла в тройку лидеров. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: D-News.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Пароль.
1: ВТБ для бизнеса.
0: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Пора проверить здоровье. В гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап. X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
6: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Теперь тусовка.
9: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Акумулятори в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования «Трайд рынка веб-платежей» от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Карасуй, область. Полёц. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Кубок России «АйМОЛ». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drifty.ru. 0+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка. On DFM.

be like a criminal. I'm falling apart. We're leaving for Venus.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, важно. Бизнес поможет.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Что происходит?
11: Полиция опечатала здание.
10: Это пауки. Они на всех этажах.
11: Они везде.
10: Мы попали.
9: Арахнит.
10: Снимите это с меня!
9: В кино с 1 октября.
12: 18+.
13: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drifte.ru. 0+.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Радио Диа». ФМ Вологде 70-72-82. Радио ДФМ.

Радио DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Свежие овощи и фрукты. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.

0: 92 000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
5: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
5: Кино с 1 октября. 18+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drifte.ru. 0+.

0: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
3: 1000 автомобилей и один сайт martin.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. LG. Надежность в движении.
1: Акция действует до конца сентября.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060 98.
1: Акция действует до конца сентября.

0: Вологде. 53-55-88. Окружное шоссе 53.
1: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
2: Тысяча автомобилей! И один сайт. marten.ru.
3: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
5: Арахнит.
3: Снимите это с меня!
5: Кино с 1 октября.
6: 18+.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что...

DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Radio DFM. Radio DFM. DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.